Хоть и говорят, ничто не вечно, с этим можно поспорить. Вечно большие чувства не дают покоя. От этого копилка «История о любви» вечно и вечно пополняется. Это вклад Леон Росс из серии 80-х на ретро-ФМ. Скоро услышим о студии «Скорпионс» в столице 3 часа 17 минут.

Место встречи развитых сердец изменить нельзя. Музыкально, территориально это Blue Cup. Крисари, как известно, время лечит. Но сколько именно его потребуется, тут уж все, конечно, индивидуально. Столица 3 часа 41 минута. Кто что, а музыкально далее не пройдут мимо нас на ретро-фм Бонни М. Еще раньше услышим песню из Ивана Васильевича. Такие планы.

So much love. Все ярые любители вставать, просыпаться с утра пораньше, видимо, в сборе. Ладно, знаем про слово «надо», «надо так надо». В столице 3 часа 55 минут, ровно в 4 на утреннем экспрессе «Ретро-ФМ». Мы все вместе отправимся в доброе, бодрое утро. Согласно традиции, расписанию, в пути будем 3 часа, не меньше. Приготовьте, запасайте, что ли, кофе и бутербродами.

0: Итак, понеслась. 4 утра в Москве. Утренний экспресс официально на ретро-эфе.
1: Утренний экспресс на ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: стоит иногда так зевнуть, разеваться, что аж до слез. Почему и как это работает, и, собственно, для чего вообще существует этот механизм? В целом, не особо в курсе, в теме, и сейчас как-то, наверное, разбираться в этом давайте не будем. Потому что, как мне кажется, велика вероятность именно в итоге раздеваться. А нам, наоборот, уже пора приходить в бодрые чувства. Утренний экспресс на Ретро-ФМ со всеми своими составляющими. За такое развитие событий, музыка, позитивы, поводы, что-нибудь такое такое отметить, и астрологические прогнозы, все это точно впереди. Меня зовут Дмитрий Маеров. Всем большие приветы. Салют, здрасте. В первую очередь давайте узнаем, что нам на сегодня сулят, насулили звезды.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 7 мая, четверг, и для начала общие прогнозы. Сегодняшний день потребует терпения и гибкости. Сейчас хорошее время для спокойного планирования и практичных шагов к мечте. Овны, стремление к росту будет временно ограничено внешними обстоятельствами. Наберитесь терпения. Тельцы, ясное и спокойное отстаивание своих принципов принесет уважение окружающих. Только не переходите на личности. Близнецы, чтобы чужая агрессия не вывела из равновесия, не рискуйте без надобности и уклоняйтесь от конфликтов. Раки, ваша уверенная и спокойная позиция поможет найти баланс во взаимоотношениях. Львы, удовлетворение от полностью завершенных задач станет вашей главной наградой к концу дня. Девы, попытка заставить ребенка слушаться через крик или назидание приведут к бунту. Будьте терпеливы. Весы, чтобы не портить отношения с родственниками, делите все сказанное ими на два. Скорпионы, в поездках сегодня лучше не спешить. Выходите на несколько минут раньше. Стрельцы, разумное распределение средств сэкономит деньги, поэтому сделайте свои эмоции союзником. Козероги, лучше не ставить перед собой грандиозные цели, а выбрать несколько реальных задач и выполнить их качественно. Водолеи, не стоит вливаться в чужие выяснения отношений. Ваша задача сегодня — наблюдать. И рыбы, стремление быть хорошим для всех только вымотает вас, поэтому выбирайте главное. Всем доброго, бодрого утра!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Когда-то давно, но все еще правда, и коллекции некоторых меломанов подтвердят это. Эта самая мелодия композиции команды «Зодиак» вышла на виниле, который стал невероятно популярным в СССР. За первые 3 года было продано несколько миллионов пластинок. Ну, если уж не миллион, то хотя бы парочка причин оставаться на волне ретро-ФМ — это грядущие хиты Владимира Высоцкого и Сиси Кейдж. В столице 4 часа 16 минут. Всем доброго утра.
1: Круиз «Ретро-ФМ». Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз «Ретро-ФМ». Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коллеги.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скала.

за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно.

0: Down, down, down. По-русски говоря, вниз, вниз, вниз. Сейчас сначала сверху вниз, а затем снизу вверх. Пробежался взглядом по списку праздничных событий, которыми богато это 7 мая. Ну, разумеется, а часть этих событий уже готов вам рассказать в ежедневнике на Ретро-ФМ. В столице 4 часа 30 минут.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: На календаре 7 мая 2026 года, четверг. Этот день вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Именно 7 мая в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире беспроводную приемопередающую радиосистему. В России это факт был принят за точку отсчета начала радиосвязи. Сегодня день радио. Праздник работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, сотрудников компании беспроводной связи, студентов и преподавателей радиотехнических факультетов, радиолюбителей и радиослушателей. Всех нас, конечно, с праздником. Юбилей 80 лет сегодня отмечает режиссер, сценарист, продюсер, народный артист России Владимир Бортко. Всенародную известность принес ему снятый им в 1983 году фильм «Блондинка за углом» с Татьяной Догилевой и Андреем Мироновым в главных ролях. Потом последовали «Без семьи», «Единожды солгав», «Собачье сердце», «Афганский излом», «Бандитский Петербург», «Идиот», «Мастер и Маргарита» и другие фильмы и сериалы, которые очень полюбили зрителям. Владимир Бортко и по сей день остается верен своим творческим идеям, продолжает плодотворно работать, радуя нас, поклонников, новыми проектами. В этот день, в 1955 году, состоялось торжественное открытие Московского университета, сегодня МГУ имени Ломоносова. В соответствии с планом, в университете были образованы три факультета – философский, юридический и медицинский. Сегодня Московский университет – крупнейший классический университет России, в котором обучается более 45 тысяч человек. В МГУ 43 факультета, 15 научно-исследовательских институтов, около 750 кафедр, отделов и лабораторий, научная библиотека, военный учебный центр, 4 музея, ботанический сад и многое другое. Ежегодно в первый четверг мая, в этом году это сегодняшняя дата, 7 мая, мировое сообщество отмечает Всемирный день пароля, цель которого — напомнить людям о важности защиты своих персональных данных. В настоящее время пароли — неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Электронная почта, аккаунты в социальных сетях, личные кабинеты на различных сайтах, банковские карты, интернет-магазины и так далее. Сегодняшний день — отличный повод вспомнить, когда в последний раз... Мы меняли свои пароли, при необходимости обновить или проверить их надежность и безопасность. Что, позже или прямо сейчас можем этим заняться, а к ежедневнику вернемся в следующем часе на Ретро-ФМ.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Всем, кто переживает за братьев наших меньших, вам очередной, что ли, повод для переживания. Согласно новостным пабликам, в столице начался сезон белкопада. Все буквально. Бельчата могут выпадать из гнезд. Специалисты просят не забирать их домой без необходимости. Если бельчонок не травмирован, лучше вернуть его матери, а в случае травмы обратиться к волонтерам. Ну, все слышали. В столице 4 часа 42 минуты. Скоро услышим на Ретро-ФМ историю про лесного оленя. Еще впереди один из хитов «Head of Way». Всем доброго утра.

0: Как в некоторых случаях советуется, постой, остановись, подумай, не горячись. И Сандра, можно сказать, придерживается этого же мнения. Остановись хоть на минутку. Мы же без каких-либо пауз движемся вперед из песни. Доброе, бодрое утро на утреннем экспрессе на Ретро FM. В столице 4 часа 55 минут.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 5.00 в столице. Второй час утреннего экспресса на сегодня пошел. Осваиваем.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: Как-то перекричать Бонни Тайлер явно проблематично, но я что ли постараюсь. Это не просто так, а дабы пожелать всем нам доброго, бодрого, позитивного утра. Утренний экспресс продолжим далее только на позитивной волне с вашими позитивными историями, эмоциями, сообщениями. Где ими делиться, чтобы они наверняка попали в эфир Retro FM. Скоро объявлю координаты. Также зовут меня Дмитрий Майоров. Всем большой привет. Расскажу, обязательно поделюсь с вами яркими, значимыми событиями в ежедневнике. И также поделюсь астрологическими прогнозами. Это сделаю уже прямо сейчас.
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 7 мая, четверг, и для начала общие прогнозы. Сегодняшний день потребует терпения и гибкости. Сейчас хорошее время для спокойного планирования и практичных шагов к мечте. Овны, стремление к росту будет временно ограничено внешними обстоятельствами. Наберитесь терпения. Тельцы, ясное и спокойное отстаивание своих принципов принесет уважение окружающих. Только не переходите на личности. Близнецы, чтобы чужая агрессия не вывела из равновесия, не рискуйте без надобности и уклоняйтесь от конфликта. Раки, ваша уверенная и спокойная позиция поможет найти баланс во взаимоотношениях. Львы, удовлетворение от полностью завершенных задач станет вашей главной наградой к концу дня. Девы, попытка заставить ребенка слушаться через крик или назидание приведет к бунту. Будьте терпеливы. Весы, чтобы не портить отношения с родственниками, делите все сказанное ими на два. Скорпионы, в поездках сегодня лучше не спешить. Выходные выходите на несколько минут раньше. Стрельцы, разумно. Распределение средств сэкономит деньги, поэтому сделайте свои эмоции союзником. Козероги, лучше не ставить перед собой грандиозные цели, а выбрать несколько реальных задач и выполнить их качественно. Водолеи, не стоит вливаться в чужие выяснения отношений. Ваша задача сегодня — наблюдать. И рыбы, стремление быть хорошим для всех только вымотает вас, поэтому выбирайте главное. Всем главное доброго утра!
1: Гороскоп. Каждое утро на Retro FM.

0: Позитив. На ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: С приближением очередных больших праздничных выходных настроение, думаю, само собой улучшается. Вы, наверное, больше обычного настроены на общение, чем нет. И какие у вас планы на грядущие выходные? Что хорошего у вас в последнее время произошло, случилось? Какие успехи, достижения пополнили вашу же копилку успехов, достижений? Рассказывайте, делитесь своими позитивами, позитивными историями, сообщениями. Например, в нашем смс-портале 5533. В начале текста необходимо поставить слово «Ретро-ФМ», в конце не забыть подписаться. А основной пост для позитива появится в нашем канале «Ретро-ФМ» в Максе через 2 с копейками минуты. Пишите в комментариях эту поста. Все увижу, все озвучу. И автору самого позитивного, яркого сообщения на сегодня презентую наш фирменный тост от «Ретро-ФМ». Удачи!
0: Когда все хорошо. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Музыка, музыка, а праздничные события тоже не прочь быть на слуху, и будут. Пора в очередной раз подружиться с ежедневником на Ретро-ФМ. Пора узнать обо всех самых интересных событиях сегодняшнего дня. Столица 5 часов 31 минута.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Сегодня у нас четверг, 7 мая 2026 года. Отмечается сегодня Международный день планетариев. Он появился в Италии в 91 году с целью знакомства общественности с деятельностью планетариев и пропаганды астрономических знаний. В настоящее время в мире насчитывается более 2000 планетариев. Из них в России свыше 40. Кстати, первый в нашей стране планетарий открылся 5 ноября 1929 года в Москве. Ежегодно в мире храмы астрономии посещают миллионы людей. По традиции в этот день многие планетарии стараются приурочить разные акции, организовать встречи с интересными людьми и разнообразные конкурсы и викторины. День рождения сегодня празднует режиссер, сценарист, продюсер, народный артист России Владимир Бортко, актриса кино, дубляжа и телевидения Любовь Германова, российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков. Поздравляем всех их. 7 мая 1780 года Екатерина II официально утвердила герб Санкт-Петербургу. Именно в этот день императрица специальным рескриптом закрепила одобренный сенатом геральдический символ северной столицы, который на сегодняшний день практически не изменился. В красном поле два серебряных якоря, положенные крестом, и на них золотой скипетр с двуглавым орлом. Один из якорей двух... лопастный, морской, другой четырехлопастный, это речная кошка. И именно с этого дня Екатерина Великая в жалованной грамоте обязывала всех служащих использовать герб во всех городских делах. По народному календарю в этот день наши предки следили за приметами. Дождь был предвестником хорошего урожая яровых. Сильный ветер предвещал сырое лето, а обильная роса утром – теплое и благоприятное лето. Жаркая погода в этот день указывала на холодный июнь. А если появились комары и мошки, это к хорошему урожаю ягод и фруктов. День богат на именины. Их сегодня празднуют Александр, Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Николай, Семен и Сергей. Ну что, отложим пока ежедневник в сторону. Вернемся к ним в следующем часе на Ретро-ФМ.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: trumpet. The trumpet. Mambo number five.
1: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
2: Наши позитивные истории, сообщения, поздравления пошли. Все же сегодня большой значимый повод для поздравлений имеется. Ирина из Перми поздравляет с Днем Радио. От души желает всем быть нам на волне успеха, жить только с хорошими новостями, работать под веселую музыку. Пусть любимое радио каждый день дарит позитив и улыбку. Желает ловить частоты счастья и удачи в жизни. От Алексея из Кемерово даже так получается стихотворение. Дня хорошего желаю и душевно обнимаю, чтобы день был позитивным, ярким, солнечным, активным. Чтобы работалось, трудилось, улыбалось и смешилось, чтобы день отличным был. Много счастья подарил всем. Добра, хорошего настроения на весь день. Спасибо. Так, Линуся из города Киров. Здравствуйте, любимое радио. Как же я вас обожаю. Слушаю вас всегда и везде. Поздравляю вас с праздником. С Днем Радио. Всех ведущих. Вы все супер. Особое уважение ночным ведущим. Вы просто герои. Наши ночные волшебники. Спасибо. Так, Надежда из Тюмени. Доброе утро, Ретро FM. Поздравляю с Днем Радио. Каждый день проходит под вашу музыку. Обожаю вас. Собираюсь на работу, повезу вкуснейший торт. Будем пить чай с коллегами. Приятного вам. Так, и праздники, конечно, праздниками, но и про личные достижения, успехи не забывайте. Делитесь ими. Для этого пускайте в ход наш смс-портал 5533. В начале текста не забывайте писать Ретро FM, в конце подписываться. Мы должны знать героев этих позитивных историй, сообщений. Также продолжаем общаться в Максе. Есть специальный пост там, позитивный, в комментариях к нему и пишите.
1: Всем добра! Позитив! Позитив! Позитив. На Ретро FM!

0: Тот случай, когда со свистом пролетели последние минуты. Так в целом, 2 часа утреннего экспресса на ретро-ФМ позади. Спешите присоединиться. Всем доброго, бодрого утра. В столице 5 часов 55 минут.
1: Утренний экспресс на ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Точное столичное 6.00. Продолжаем двигаться в доброе, бодрое утро на утреннем экспрессе.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: У кого-то, может быть, в планах ждать у моря хорошей погоды. У нас на Ретро FM не только ждать ваших позитивных историй, сообщений, но и озвучивать их, конечно, в эфире, радоваться за вас, за ваши успехи. Продолжим и далее. Пишите о них, например, в канале Ретро FM в Максе. Там есть специальный позитивный пост. Автору самого интересного, запоминающегося сообщения презентую тостер. Обещаю. Зовут меня Дмитрий Майоров. Всем большие приветы. Еще обещаю в этом часе очередные выпуски ежедневника и гороскопа.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 7 мая, четверг, и для начала общие прогнозы. Сегодняшний день потребует терпения и гибкости. Сейчас хорошее время для спокойного планирования и практичных шагов к мечте. Овны, стремление к росту будет временно ограничено внешними обстоятельствами. Наберитесь терпения. Тельцы, ясное и спокойное отстаивание своих принципов принесет уважение окружающих. Только не переходите на личности. Близнецы, чтобы чужая агрессия не вывела из равновесия, не рискуйте без надобности и уклоняйтесь от конфликтов. Раки, ваша уверенная и спокойная позиция поможет найти баланс во взаимоотношениях. Львы, удовлетворение от полностью завершенных задач станет вашей главной наградой к концу дня. Девы, попытка заставить ребенка слушаться через крик или назидание приведет к бунту. Будьте терпеливы. Весы, чтобы не портить отношения с родственниками, делите все сказанное ими на два. Скорпионы, в поездках сегодня лучше не спешить. Выходите на несколько минут раньше. Стрельцы, разумное распределение средств экономит деньги, поэтому сделайте свои эмоции союзником. Козероги, лучше не ставить перед собой грандиозные цели, а выбрать несколько реальных задач и выполнить их качественно. Водолеи, не стоит вливаться в чужие выяснения отношений. Ваша задача сегодня наблюдать. И рыбы, стремление быть хорошим для всех только вымотает вас, поэтому выбирайте. Выбирайте главное. Всем доброго утра.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Всем позитива и побольше. Анастасия из Хабаровска пишет, что 53-й день как не курит. То есть с 16 марта. Для нее это большая радость, ведь здоровье лучше. И также чего скрывать-то, денежка экономится. И других страдающих этой вредной привычкой призывает к подобному поступку. Татьяна Андреева из Перми. Сегодня самый крутой день в году. Она горда тем, что родилась в этот замечательный день. Ей сегодня 55. С днем рождения. Конечно. Горда тем, что наступил еще и прекрасный праздник. День радио. С нашими передачами Ретро-ФМ она просыпается, слушает весь день на работе, засыпает с позитивом на следующий день. Правильный распорядок дня. Так, и Евгений из Москвы поздравляет хоккейный клуб «Локомотив Ярославль» с выходом в финал Кубка Гагарина. Парни, знаете, вы большие молодцы. Удачи вам в финале. От Оксаны. Доброго утра. Я вот чему радуюсь. Я наконец-то начала ремонт на кухне. Сама демонтировала пол. Мне помогли залить новый. С дочкой ободрали со стен старые обои. Одним словом, полная разруха, а меня это нисколько не пугает. Наоборот, предвкушая обновление, как потом будет чисто и свежо. Так, из Новосибирска Людмила. Сегодня день особенный и знатный, один из замечательных тех дней, когда вспоминают. Всем понятно, что радио сближает всех людей. С днем радио сегодня поздравляю свой коллектив Новосибирского завода «Электросигнал». Весь коллектив любимого, незаменимого Ретро-ФМ. Быть на связи желает нам и друг друга в мире не терять. Так, что, не теряем время, пока есть возможность поделиться своими позитивами, позитивными историями, достижениями, успехами, рассказать нам что-то такого интересного, что хорошего у вас произошло, случилось, рассказывайте. Для этого используйте пост в Ретро-ФМ в канале Макси. Да, там есть специальный вот пост, в комментариях к нему пишите. По самому выдающемуся, самому интересному и запоминающемуся яркому сообщению, позитивному, презентую сегодня тостер. Удачи, пишите.
0: Когда все хорошо. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Как говорится, хорошие люди на дороге не валяются. Ну и, к слову, праздничные события, собственно, тоже. Все они аккуратно пристроены, записаны в нашем ежедневнике на Ретро-ФМ. Без подробностей, разумеется, вас не оставлю. В столице 6 часов 31 минута.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: На календаре 7 мая 2026 года, четверг, юбилей 80 лет сегодня отмечает режиссер, сценарист, продюсер, народный артист России Владимир Бортко. Всенародную известность принес ему снятый им фильм в 1983 году «Блондинка за углом» с Татьяной Догилевой и Андреем Мироновым в главных ролях. Потом последовали «Без семьи», «Единожды солгав», «Собачье сердце», «Афганский излом», «Бандитский Петербург», «Идиот», «Мастер Маргарита» и другие фильмы и сериалы, которые очень полюбили зрителям. Владимира Бортко и по сей день остается верен своим творческим идеям, продолжает плодотворно работать, радуя нас, поклонников, новыми проектами. 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Именно в этот день, в 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества, российский физик Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире беспроводную приемопередающую радиосистему. В России этот факт был принят за точку отсчета начала радиосвязи. Сегодня день радио. Праздник работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, сотрудников компании беспроводной связи, студентов и преподавателей радиотехнических факультетов, радиолюбителей и радиослушателей. Всех нас с праздником! В этот день, в 1755 году, состоялось торжественное открытие Московского университета, сегодня МГУ имени Ломоносова. В соответствии с планом в университете были образованы три факультета – философский, юридический и медицинский. Сегодня Московский университет – крупнейший классический университет России, в котором обучаются более 45 тысяч человек. В МГУ 43 факультета, 15 научно-исследовательских институтов, около 750 кафедр, отделов и лабораторий, научная библиотека, военный учебный центр, четыре музея, ботанический сад и многое другое. Еще сегодня день основания Вооруженных сил России, Всемирный день пароля, Международный день планетариев, День распахнутых окон, День дизайна упаковки и День жаркого с бараниной. Прям масса поводов сделать четверг празднично.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Финальные на сегодня позитивы пошли, что пристраиваем их, и коротко и ясно написал Алексей. Всем нам доброго от него утра, хорошего настроения и прекрасного дня. Ксения пишет: здравствуйте, очень понравилось ваше радио, сейчас нахожусь в городе Магадане, у мамы в гостях, и вот у мамы Ретро-ФМ круглосуточно крутится. Сейчас под вашей зажигательной мелодией чистила снег. Для московских жителей сейчас что-то такое неожиданное. Диковинка, от которой недавно избавились. Снега нынче нападало не только на Камчатке, но и у нас в Магадане. Для горнолыжников это прекрасно, а для жителей частных домов не очень. Вот помогает маме. Привет всем магаданцам, дальневосточникам, камчатцам маме. Вот так написала. Что, Ксения, вы большая молодец. Из Красноярска Ирина поздравляет Ретро-ФМ с праздником. Спасибо за ту самую атмосферу, в которой всегда тепло и уютно. Желает бесконечного драйва и самых преданных слушателей. Пусть жизнь будет такой же яркой, как эфиры наши, такой же горячей, как свежие тосты от фризов, о котором она мечтает. Так, намек, конечно, понял, но пока нет. Всех... Кто поздравил за днем радио, спасибо за поздравления. Ну и пора подводить итоги, выбирать, наверное, главный позитив на сегодня. Думаю, что поддержу начинание Оксаны. Она писала, что доброе утро, я вот чему радуюсь, я наконец начала ремонт на кухне и демонтировала самостоятельно пол. Помогли залить новые, с дочкой ободрали со стен старые обои. Одним словом, полная разруха, но она позитивно мыслит. У нее нисколько ее не пугает вот эти вот моменты, наоборот, предвкушает обновление, как потом будет чисто и свежо. И что, я подумал тоже вот обновить по-своему ваш ремонт при помощи фирменного тостера от Ретро-ФМ. Вкуснейших вам тостов. Презентую тостер вам. Всем спасибо за участие, спасибо за позитив. Услышимся на Ретро-ФМ.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Ощущение уюта и тепла. Все это музыкально передавали последние несколько минут. Девчата из команды Maywood. Несколько часов и тепла, и при этом и свежести, и бодрости на Retro FM готовит для вас, для всех нас, другая парочка. Наша Саша и Рита. Первая смена уже через 4 минуты ровно в 7. Встречайте их. А утренний экспресс вернется в эфир завтра, согласно расписанию. Все, до встречи. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Retro FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Доброго и праздничного утра всем, кто уже проснулся. 7 мая, 7.00, первая смена на Ретро-ФМ. Ну и начнем, конечно, с новостей. Вадим Ривман, доброе утро.
1: Да, начнем с них. Доброе утро, привет. Итак, проверка организована после эвакуации на шахте Алардинска в Кузбассе. Как сообщили в Министерстве угольной промышленности региона, на шахте датчики зафиксировали превышение допустимого уровня угарного газа. Отмечается, что эвакуация прошла в штатном режиме. Спасатели уже вывели на поверхность 83 работника. Никто не пострадал. Прокуратура организовала проверку. Ранее в МЧС по региону сообщили, что спасатели выехали на место происшествия на угольном предприятии. В Брянске два многоквартирных дома повреждены из-за атаки ВСУ. Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, ранены 13 человек. Богомаз добавил, что повреждены более 20 квартир и 40 автомобилей. Тем временем 5 беспилотников, летевших в Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Билеты на электрички по всей России планируют сделать электронными к 2035 году. Как пишет Интерфакс, документ также предусматривает обновление 7000 вагонов. На это, по оценке правительства, потребуется почти 1,5 триллиона рублей. Сейчас на пригородные поезда электронно продается, отмечу, около 14% всех билетов. Московский «Спартак» обыграл ЦСКА в матч финала пути регионов Кубка России по футболу. Встреча прошла в Москве на стадионе «Красно-белых», завершилась со счетом 1-0. Единственный гол забил полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Он отличился на 10-й минуте встречи. «Спартак» вышел в суперфинал Кубка России, где встретится с победителем финала пути РПЛ между московским «Динамо» и «Краснодаром». Первая встреча финала пути российской премьер-лиги завершилась ничьей. Ответная игра пройдет сегодня в Краснодаре. Ну а суперфинал 24 мая на стадионе «Лужники». Вот таким вот образом «Спартак» поздравил ведущих первой смены, Сашу и Риту, фанатов этой команды. Поздравил, кстати, не просто так. Я присоединяюсь к поздравлениям. Сегодня день радио, профессиональный праздник у тех, кто работает в этой сфере. 7 мая, напомню, 1895 года в Санкт-Петербурге выдающийся русский физик и изобретатель Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире беспроводную приемопередающую радиосистему. Это изобретение стало также основой для создания навигационных систем, мобильной связи, беспроводных сетей обмена данными и интернета. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88.06. А на Ретро-ФМ стартует праздничная первая смена. С добрым утром!
0: Ну, не день, а сплошной праздник какой.
2: Две фамилии, да? Попов и Литвинов. Да, ай, да красавцы.
0: Ну, прям молодцы, все молодцы, как говорили в том самом еще дне радио. Ну что, ребят, всех с праздником, ну, с профессиональным праздником коллег. Хочется отдельно поздравить и нашей большой команды, да и всей радиоиндустрии.
2: Да.
0: Я думаю, что сегодня будем, да, отмечать вместе, праздновать вместе, поздравляться, и придумать, может быть, какие-то веселые,
2: знаешь,
0: творческие
2: как,
0: задания.
2: Знаешь, как всегда есть зеленая елка, это когда на елках работаешь, там последняя елка приколами какими-нибудь. А у нас сегодня, возможно, будет какой-то зеленый эфир. Кто знает?
3: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Так, 7.07, да еще 7 мая. Ну, вы чувствуете волшебство? Чувствуете? Загадывайте желание, да, в этот праздник. И давайте с четвергом разберемся. Сегодняшний день потребует терпения и гибкости. Сейчас хорошее время для спокойного планирования и практичных шагов к мечте.
2: Овнам стремление к росту будет временно. Ограничено внешними обстоятельствами. Наберите терпение.
1: Тельцы, ясное и спокойное отстаивание своих принципов принесет уважение окружающих. Только не переходите на личности.
2: Близнецы, чтобы чужая агрессия не вывела из равновесия, не рискуйте без надобности и уклоняйтесь от конфликтов.
1: Раки, ваша уверенная и спокойная позиция поможет найти баланс во взаимоотношениях.
2: Львы, удовлетворение от полностью завершенных задач станет вашей главной наградой к концу дня.
1: Девы, попытка заставить ребенка слушаться через крик или назидание приведет к бунту. Будьте терпеливы.
2: Весы, чтобы не портить отношения с родственниками, делите все сказанное ими на два.
1: Скорпионы, в поездках сегодня лучше не спешить, выходите на несколько минут раньше.
2: Стрельцы, разумное распределение средств сэкономит деньги, поэтому сделайте свои эмоции союзником.
1: Козероги. Лучше не ставить перед собой грандиозные цели, а выбрать несколько реальных задач и выполнить их качественно.
2: Водолей, не стоит плеваться в чужие выяснения отношений. Ваша задача сегодня наблюдать.
1: Рыбы. Стремление быть хорошим для всех только вымотает вас, поэтому выбирайте главное.
2: И просыпайтесь в классном настроении. Сегодня точно нужно.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 7.13 в праздничной столице. Всем здравствуйте, всем добрейшего солнечного утра.
1: Доброе утро. Вот у нас оно добрейшее, веселое. У нас день радио, мы счастливые. А вот некоторые зумеры, которые работают в офисе, ну там, что там, с 10 до 5, они, знаешь, как используют перерыв? Чтобы поспать и поплакать. Официально. Значит, об этом пишет...
0: Дать выход эмоциям.
1: Да, Нью-Йорк Пост. Серьезное мероприятие. Местные зумеры, то есть не только у нас, понимаете, они по всему миру жалуют, ноют и плачут.
0: Зумер зумера видит издалека, да.
1: Да, значит, не вывозят они классический график с 9 до 5. И свой законный перерыв они теперь используют для сна и слез в самых неожиданных локациях города. Вот. Кто-то, например, отсыпается на дневных сеансах в кинотеатрах, берет билеты и, ну, немножечко поспать. Кто-то арендует капсулы для сна, а другие, говорят, сбрасывают стресс слезами в примерочных магазинах. Ну, даже трупю. Это чтобы эти штаны купить, я каждый день должен вставать. Вот. Хочешь сказать, а чем вы занимаетесь там в обеденный перерыв свой?
0: Все остальные 28 тысяч дел решаем, потому что времени в сутках не хватает. Отдохнем, ну потом отдохнем.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, о чем сегодня поговорить? Да, конечно, об этом. Ребят, 7 мая. Да, только этот день радио. Принимаем, поздравляем друг друга. Принимаем поздравления. Да и в первую очередь поздравляем вас всех, ради кого вообще создавалось наше развлекательное радио. Я про развлекательный сегмент, потому что, да, ну, бывает посерьезней, там, где вот люди ищут информацию, да. А бывает там, где вот эти утренние пришли, телетели, тролливали. Кажется, что они тут живут счастливо и совсем несерьезно, да?
2: Абсолютно несерьезно. Как, давайте так, расскажем тайну. В основном родители людей, которые работают на радио, причем люди работающие, может быть, я не знаю, 30, 40, 50, 60 лет.
1: Неважно.
2: Неважно. Их родители все равно считают, что у нас не настоящая работа.
1: Ну, а серьезная эта работа
2: конечно
1: у тебя есть?
2: Конечно же. Это все, конечно, хорошо.
1: Это еще с КВНовских времен. Да, да. Ну, а серьезное дело какое-то в жизни
2: будет? Знаешь, мои родители, когда приняли первый раз мою работу, единственное, по какой причине им нравится,
1: когда
2: что работаю.
1: На концерт пришли?
2: Нет, билеты. Это вообще все не важно, потому что я 5 дней хожу в какой-то офис. Ага. То есть я куда-то хожу.
1: А, ну расписание рабочее
2: расписание
1: есть, все
2: рабочее.
1: Похоже на работу.
2: Все. Но все равно нет-нет, да я вчера к ним приезжала, говорю, ну что, давайте позавтракаем, а у меня это уже там 4-й завтрак. И все равно позавтракаем. Я говорю, стопе. Сейчас мы не можем мне предъявлять. Ведь я в 7 уже завтракала, понимаете? Вот так вот. Ну ладно.
1: Да,
2: ну,
1: да, да. Ну вообще, хотя пожелать, конечно, чтобы у всех вот работа была настолько серьезна, насколько она серьезна у нас. Да, да. Потому что мы проводим очень много времени на работе. И это хорошо, что мы на такой работе проводим.
2: Или даже, вот смотрите, а некоторые люди любят концентрацию. Вот мы не очень ее любим. И чтобы ваша работа, например, ну вот вам тоже давала, знаете, например, вы работаете в библиотеке, а вы просто любите книги, не любите людей. Тоже, чтобы ваша работа вам такое же в целом удовольствие доставляла, как нам наша.
1: Да,
2: вот что,
1: и неважно, какой жанр, в принципе, да, и какая область деятельности. Ведь всех людей может вдохновлять самое разное. Мы же тоже разные. Поэтому давайте сегодня вместе отмечать День радио. Все, кто включает приемник утром, в обед, вечером, ночью, неважно, мы поздравляем с этим классным днем, который нас всех объединяет. Сегодня будем писать друг другу поздравления, а может быть, творческие задания
2: может,
1: какие-то придумайте.
2: Да-да-да.
1: Делитесь, да-да-да, из прошлого, из настоящего. Настоящего. А может, у вас на будущее есть какие-то серьезные планы? Тоже рассказывайте. Сегодня мы ни в чем вас не ограничиваем. Всех с Днем Радио!
0: Между тем, на Ретро-ФМ. Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
0: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+. Yeah!

0: приятно и слушать такие хиты, как «Роксе», только что на Retro.fm. Ну, давайте вспомним, что нас ожидает в июле. Да, буквально два месяца осталось до главного путешествия этого года. Круиз Retro.fm 2026.
1: Вот это праздник, ребята! И знаете, сегодня как-то вдвойне приятнее говорить об этом по радио, в день радио, чтобы, знаете, как здорово. Благодаря, опять же, эфиру у нас победитель, 15 человек, еще и плюс один вместе с нами пойдут по морям на Астории Гранде, заедут в Стамбул, потом поедем по греческим островам и, конечно же, еще пойдем не одни, а с нашими любимыми артистами и друзьями.
0: Да, с нами будет группа «Плазма», будет группа «Вирус», да, будет Саша Айвазов. Да, группа «Лицей».
1: Группа «Лицей».
0: У Саши в этот момент. А паровозик, облачко. Да, все наши любимчики
1: будут. Это первый раз, когда он нам будет звонить по видео каждый час. Привет, спишь?
0: Снимите мне кружочки.
1: А Настя рядом?
0: Да, да, да. Все будет, ребята. Будет в июле и быть круизом дальше. Поэтому верьте в мечту, участвуйте в розыгрышах Retro.fm. И пусть у вас все получится. Семь тридцать. Время свежих новостей. Вадим Ривман расскажет.
2: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения в России расширится с 1 марта будущего года. Об этом пишет РИА Новости. В публикации отмечается, что если водителю назначили медосвидетельствование при выявлении заболевания, являющегося противопоказанием для вождения, то гражданин должен пройти его в течение 3 месяца. Если же требование не будет исполнено в срок, то водительские права гражданина аннулируют. Ростовская область ночью подверглась массированной воздушной атаке. В 12 районах области были перехвачены более 30 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. До этого 3 многоэтажных дома были повреждены в Ржеве, Тверской области, из-за атаки беспилотников. В пункты временного размещения вывезли 350 человек. МВД предложило провести эксперимент по новым правилам привлечения иностранной рабочей силы. Как сообщает РИА Новости, он может пройти с будущего года и до 2030-го. Предполагается, что для работодателей и иностранных работников создадут специальные электронные реестры. Кроме того, планируется открыть миграционные хабы, где приезжающие смогут проходить необходимые процедуры для трудоустройства. Документ также предусматривает обязательное медобследование и геномную регистрацию иностранных работников в государственных учреждениях. Ситуация с хантавирусом, вспышку которого обнаружили на круизном лайнере в Атлантическом океане, выходит из-под контроля. Всемирная организация здравоохранения сообщила о 8-м инфицированном, но уже не на корабле, а на суше в Швейцарии. Ранее пассажир путешествовал на этом судне, но сошел на берег еще до того, как стало известно о первых зараженных. В итоге на сегодня есть данные о 3 смертельных случаях. Еще 2 пассажира лайнера находятся в тяжелом состоянии. В Госдуме поддержали идею проводить школьные уроки на свежем воздухе в теплую погоду. Ранее, напомню, в Общественной палате предложили устраивать такие занятия для первоклассников в мае и сентябре, а затем инициативу расширили и на других учеников. Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что особенно хорошо для такого формата подходят физкультура и окружающий мир. При этом он отметил, что не у всех школ есть возможность быстро организовать полноценные занятия на улице. Также вообще в Общественной палате предложили ввести тихий час для младших классов, но не как обязательный режим, а как возможность отдохнуть для тех, кому это необходимо. И еще курсы валют. Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88.06. А далее первая смена на Retro.fm. С добрым утром!

0: Так, 7.37, точное московское. Сегодня праздник, сегодня раздаем подарки, но все-таки будем делать это через игры. У нас служебная тайна, а вы кем работаете? Очень хочется узнать.
1: Да, звоните, пожалуйста, 232-4883, код Москвы 495, шепчите на ушко Светлане, поздравьте ее тоже с днем радио, возможно, она будет менее строгой, хотя нет, такого не бывает. Ну, а мы попытаемся отгадать вашу служебную тайну. За каждую нашу неправильную попытку 1000 рублей вам, до 5000 сегодня можем выиграть.
2: Вечеринка. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
3: Реклама.
4: Мы в порядке, купили тяпки и купили сапоги. Идем на грядки, огород в порядке, вечером будут шашлыки.
5: Супермаркет «Порядок» – это более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Качество, надежность и удобство. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
6: Порядок.
7: Ретро-ФМ. Воронеж. 105.3.

0: 7.43, точное московское. Продолжаем этот праздничное утро. У нас на связи Дарья из Москвы. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте.
2: Здрасте.
0: Даш, ну как-то вот получается тогда, вот вы уже знаете про нас только всего, и знаете, кем мы работаем, а мы про вас нет. Как-то не по-человечески. Как будто надо это решить. Сделай.
1: Да.
0: Но сначала мы сами попытаемся. Но все-таки надеемся, что вы нам будете помогать в процессе и в конце сознаетесь. Хорошо?
1: Да.
0: Напоминаю, 5000 рублей у нас имеется, 5 попыток назвать вашу профессию. Ну и, конечно, будем задавать вопросики, это мы любим. Вы готовы?
1: Да, я готова.
2: Ну что ж, погнали. Там, вы когда сказали профессию, Светлана такая... Поэтому мы вообще не догадываемся, что это, что за... Так, ну давайте. Это связано как там с людьми, с бумагами, или это вообще что-то другое?
0: Может, вы производите
1: что-то? Ну, естественно, это связано и с людьми, и с бумагами.
0: И с бумагами, и с людьми, но не с производством.
1: Что происходит в разных направлениях?
2: Что в разных направлениях?
1: Ну, связано и с людьми, и с бумагами, там можно работать и в обществе.
0: Хорошо, а с продажами это как-то связано?
1: Нет,
0: не с продажами.
2: Так, вы работаете там из дома, в офисе, в каком-то месте...
1: Ну, могу из дома, но бывает, что приходится куда-то ехать.
2: Угу. Приходится куда-то ехать. Придется дать.
0: А может быть, преподаватель, Тарья? Вот если куда-то ехать или дома преподаватель, вот что-то
2: учить
0: кому-то.
2: Ты думаешь, Светлану преподаватели пугают?
0: Да, возможно.
2: Ну, давайте, да, вы преподаватель. Педагоги. Детьми, потому что мы знаем, как Светлане...
0: Очень любит детей, да.
2: Да, тяжело.
1: Ну, нет, я не преподаватель.
2: Хорошо. 1000 рублей ваши.
0: Поехали дальше. Да. Ну, и с детьми это никак не связано,
2: могла,
0: да?
2: Бы, типа... Да. В детском саду?
0: Как вы с ними общаетесь?
2: Их это же там
0: 28
2: много.
0: 28 извергов. Да-да-да, их терпеть всех надо. Еще одевать, раздевать. Ладно, мы преувеличиваем.
2: Пу-пу-пу, что еще? Значит, ну это как бы, это популярная профессия. Мы знаем ее вообще?
1: Ну, вы знаете, скорее всего, но это не популярная советская профессия.
2: Редкая профессия.
0: Да,
2: а
0: интересно.
2: Работают женщины, мужчины, все?
1: Ну, все подряд, да.
2: Все подряд.
0: Стеклодув, да?
2: Ну, давай стеклодув. Вы стеклодув.
0: Давайте в честь праздника попробуем.
1: Нет.
0: А представь, попал бы, да? Вот это вообще в небо, да?
2: Так, хорошо.
0: 2000 рублей. 2000, да, уже заработала Дарья. Как будто какая-то подсказочка нужна.
2: Что-то, ну вот намекните, вот, ну вот отдаленно вообще.
1: Ну, вот знаете, иногда об этом в книгах пишут сейчас.
2: В книгах.
0: Книгах пишут. Да. А может быть, даже так.
2: Нет, даже книги. Ну, бывают романы, бывают детективы, бывают исторические.
0: Вот, кстати, а да, связано как-то вот с законом, может быть, нет? То есть сразу детективы, какие-то расследования.
1: Законом, да, связано.
0: Да, хорошо.
2: Это, может, детектив?
0: Ну, короче, детектив.
2: Какой-нибудь, да.
0: Из агентства «Лунный свет», ну, Дарья.
1: Да.
2: Серьезно?
0: Подожди,
1: да.
0: Детектив?
1: Да.
0: Не, ну, что? Ну, учитывая, что это с подсказки случилось,
1: ну,
0: все-таки...
2: Да, давайте 3000
0: мы 3000,
2: ваши,
0: да, вручаем, да.
2: Нам подсказали.
0: Без вас это бы не случилось. А теперь подробнее.
2: А теперь
0: сейчас,
2: давайте,
0: ну, как это,
2: если можно.
0: Все, что можно, да, рассказать, это поделитесь. Ну, то есть это следственный комитет, это полиция,
2: Вентура.
0: Это что? Да.
1: Ну, мне нравится моя профессия очень... Я не жалею, что я ее выбрала.
0: Что?
2: Что вы не...
0: Плохо слышно просто было.
2: Да.
1: Не жалею, что я ее выбрала. Очень интересно.
0: Понятно.
2: Так, а подождите, вот, ну, то, что можно рассказывать, это какой-то частный детектив, вы там за кем-то следите, или это какие-то государственные? Ну...
1: Да, частный.
2: О, господи, боже
0: мой. Маргарита, как это, не задавайте лишние вопросы. Кстати, черный вам к лицу.
2: Кстати, ваш бывший сейчас знаете с кем?
0: Вот. Много информации имеется. Слушайте, да, захватывающая история.
2: Я не знаю, я хочу все узнать. А там...
0: А можно за соседкой наблюдение поставить? Просто я всегда хотел узнать, что она там называет.
2: Ну, прям наблюдаете за кем-то?
1: Не-не-не, не надо, не надо.
2: Нет, да? Ну ладно, нам не
0: рассказывают. Но звучит все равно загадочно.
2: Детектив.
0: Да, Дарья, детектив из Москвы.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Так, столица 751, сегодня 7 мая. Ну о чем же еще говорить, как не о нашем общем с вами празднике? День радио, который нас всех объединил, который каждое утро нас объединяет и да, дает силы, дает энергию, дает желание жить.
2: Я прочитаю одно сообщение, очень много поздравлений, мы все будем читать, спасибо. Но первое я прочитала, значит, с праздником вас, уважаемый ведущий. Желаю всех благ. А я прочитала, жалею вас. Я такая, вот человек понимает, что вставать рано иногда. Да, тяжело. А потом, желаю всех благ, да, у нас лучшая работа.
1: Вот Вероника тоже желает всех благ, присоединяется к поздравлениям из Нижегородской области. Вероника, большое спасибо вас тоже с праздником, потому что мы одинаково как принимаем сегодня поздравления, так и вам отправляем ответочки.
2: Вот, смотри, Ирина дает нам задание. Я думаю, мы приоткроем завес тайны. Она говорит, а вот и задание. Снимите, пожалуйста, кружки небольшие, как идет подготовка к эфиру, выбор новостей, музыки, сообщения от радиослушателя, обсуждение сообщений. Я думаю, мы можем, сейчас в двух словах рассказать даже без кружков. Например, то, что у нас есть целая музыкальная редакция. Ребята, у нас не просто нас кудрявый Саня ставит, что он хочет. У нас есть потрясающие люди. Это Алла Викторовна, это Рома, которые просто неустанно помогают нам с выбором самой лучшей музыки.
1: Да, это удивительные музыкальные стратегии, которые продумывают это все наперед. И действительно очень много трудов и интеллекта это все стоит для того, чтобы разработать музыкальный план на будущие дни.
2: Соответственно, к новостям мы тоже не имеем отношения. Но вы все прекрасно знаете и любите Вадима Ривмана, Марат, который к нам приходит, Диму. У ребят тоже своя, как сказать, служба новостей, своя бригада.
1: Служба серьезно звучит, поэтому.
2: Они готовят новости, они их выбирают. Пока мы там вот этот вот чай, кофе между выходами, они стараются, работают. Вот,
1: да, поэтому... это огромная команда, и сейчас мы перечислили, в общем, тех, кого в основном вы там слышите или как-то хотя бы в курсе. Ну, здесь-то
2: ух, задавайте
1: огромные.
2: Еще вопросы, мы вам сегодня будем приоткрывать наши
1: завесы. Тайны небольшие радио.
0: Между тем, на ретро-ФМ.
3: Реклама. Проведите незабываемые праздники на природе. Приезжайте в Лагуну. Отдыхайте в уютных домах с баней и чаном. Рыбачьте в зарыбленном пруду. Глэмпинг «Лагуна». Хохольский район.

0: бабушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Воронеже. 25 55 105.

0: Столица 8. С праздником! С днем радио всех неравнодушных! Это первая смена на Ретро FM. Вадим Ривман с серьезными новостями, как и всегда.
1: Да, расскажу обязательно. Привет, доброе утро. Итак, все 132 горняка, которые находились в шахте Алардинская в Кузбассе, были эвакуированы после задымления. Никто не пострадал, об этом заявили в региональном управлении МЧС. Прокуратура организовала проверку после инцидента на шахте. Сообщается, что задымление произошло из-за возгорания кабеля. В Госдуме предложили ужесточить правила фотосессии новорожденных и ввести обязательную сертификацию фотографов, которые делают снимки младенцев. С такой инициативой выступила первый зампред Думского комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. В России, напомню, с 2021 года действует национальный стандарт фотоуслуги для новорожденных, общие требования. Он устанавливает правила безопасности и качества для проведения съемок детей в возрасте до 28 дней, но носит пока рекомендательный характер. Размер платы за ЖКУ после отключения отопления зависит от наличия общедомового счетчика и схемы оплаты в регионе. Об этом рассказал первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, в России отопление отключают не по календарю, а исходя из погодных условий. В этом случае за май либо начисления будут только за те дни, когда отопление было, либо же их не будет вовсе. За июнь в квитанции строки отопления не будет вообще, ну а при равномерной схеме платить за тепло придется даже летом. Сегодня День радио, профессиональный праздник работников всех отраслей связи. Этот праздник ежегодно отмечают в нашей стране и некоторых странах ближнего зарубежья. Впервые его отметили в 1945 году. Именно 7 мая в 1895 на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Попов продемонстрировал созданный им первый в мире радиоприемник, провел первый сеанс радиосвязи. Изобретение радио положило начало развитию информационных технологий. Ну и последняя сотрудница банка не поверила, что ей звонит Папа Римский, и бросила трубку. Об инциденте, который произошел еще в середине 2025-го, рассказал близкий друг понтифика, священник Том Маккарти. Спустя примерно 2 месяца после избрания Лев XIV решил обновить контактные данные в своем банке. Во время звонка понтифик представился своим светским именем Роберт Прево. Сотрудница банка отказалась менять его номер телефона и адрес, предложила лично приехать в отделение. Папа ответил, что не может этого сделать. «Что-нибудь изменится, если сказать, что я Папа Римский Лев?» — спросил он напоследок. После этого собеседница повесила трубку. Еще курсы валют на сегодня. Доллар 75.22, евро 88.06. Ну а далее первая смена на Ретро FM. Рита, будь здорова. Ретро
2: FM. Первая смена. Саша и Рита в утреннем шоу.
0: Приветики всем.
3: Доброе утро, Вадик.
0: Саша Светлов и Рита, будь здорова.
3: Спасибо, Вадик.
0: Рита, вашими молитвами. Что, у нас день радио, да. Отмечаем, гуляем, принимаем поздравления. Поздравляем вас, ставим лучшие хиты, проверенные временем. Устраиваем игры, у нас обратный отсчет будет совсем скоро. Да, ждем ваших сообщений в соцсетях и ставим Тину Тернер.
2: Первая смена на Ретро FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Праздничный гороскоп на 7 мая, на четверг. Итак, сегодняшний день потребует терпения и гибкости. Сейчас хорошее время для спокойного планирования и практичных шагов к мечте.
2: Овны, стремление к росту будет временно ограничено внешними обстоятельствами. Наберите терпения.
1: Тельцы, ясное и спокойное отстаивание своих принципов принесет уважение окружающих, только не переходите на личность.
2: Близнецы, чтобы чужая агрессия не вывела из равновесия, не рискуйте без надобности и уклоняйтесь от конфликтов.
1: Раки, ваша уверенная и спокойная позиция поможет найти баланс во взаимоотношениях.
2: Львы, удовлетворение от полностью завершенных задач станет вашей главной наградой к концу дня.
1: Девы, попытка заставить ребенка слушаться через крик или назидание приведет к бунту. Будьте терпеливы.
2: Весы, чтобы не портить отношения с родственниками, делите все сказанное на два.
1: Скорпионы, в поездках сегодня лучше не спешить, выходите на несколько минут раньше.
2: Стрельцы, разумное распределение средств сэкономит деньги, поэтому сделайте свои эмоции союзником.
1: Козероги, лучше не ставить перед собой грандиозные цели, а выбрать несколько реальных задач и выполнить их качественно.
2: Водолей, не стоит вливаться в чужие выяснения отношений. Ваша задача сегодня – наблюдать.
1: Рыбы, стремление быть хорошим для всех только вымотает вас, поэтому выбирайте главное.
2: И давайте сегодня с классным настроением.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На ретро-ФМ.
1: 8.13, точное московское. Как думаешь, Маргарита, если бы у тебя было 700 лотерейных билетов, то было бы что?
2: Ну, я надеюсь, что что-нибудь да выиграла.
1: Вот так и думала одна жительница Приморского края, но она выиграла срок. В общем, украла она 700 лотерейных билетов, да попалась на хищение на сумму около 400 тысяч рублей. Да, рассчитывал на крупный выигрыш, конечно, да. Но ни один из сотен билетов, представляешь, не оказался выигрышным. И только на последнем билете написано, да, 6 лет общего режима. В общем, да, теперь женщине до 6 лет лишения свободы грозит. Вот шутки шутками, да-да-да. Но вот непонятно, да, к деньгам, как говорили, пацан к успеху шел, да? Вот здесь тоже девчонка к деньгам большим, наверное, шла. Но надо как-то идти разрешенным путем.
2: Конечно, я пытаюсь еще представить, как это было. Она зашла на какую-нибудь мойку машины.
1: Руки вверх, все билеты сюда, пожалуйста, да?
2: Ну, наверное. Забыл про слово «касса» и такая. Она посмотрела, наверное, какой-нибудь сегодня хороший день для того, чтобы...
1: Ты считаешь, стоять? Что наш гороскоп причина этому поступку?
2: Нет, нет, у нас такого нет.
0: Первая смена на ретро-ФМ.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Так, 8:17 на московских часах. Самое главное сегодня 7 мая. День радио. Ребята, всех с праздником, да, и продолжаем принимать, в том числе, поздравления в наших социальных сетях. У нас и в Максе можно писать, и в группе «Рейсмена» ВКонтакте, где вам удобнее. Мы делимся историями, да, поздравляем друг друга. Кто-то даже вот еще задание дает, мы вот стараемся отвечать, выполнять. Так, поздравления летят от Светланы с Сахалина. Доброе утро, любимая ретро-ФМ, с праздником. Спасибо большое. Отдельно пишет: Рита, будь здорова. Этот чих на новостях Вадима Ривмана слышала вся страна. Теперь точно будет здорова.
2: Так, значит, далее. Всех ведущих и организаторов эфира «Ретро-ФМ» с днем радио, хороших новостей, позитива и всего самого наилучшего. Давай, мы начали открывать какую-то завесу тайны, про организаторов поговорим. Вот, ну, о том, что у нас есть Светлана, вы все прекрасно знаете. Значит, всегда телефон... Светлана, а вы слышите, мы про вас говорим? Нет, она не слышит, она увлечена разговором с Вадимом Ривманом. А, значит, потому что Вадим иногда выползает из своей коморки новостей, чтобы поговорить с
1: нами. Ну, сегодня день-то праздничный, есть повод.
2: Праздничный, да. Едят шоколад, общаются, пьют чай. А, значит, Светлана,
1: осторожнее.
2: Наш редактор. Всегда, когда вы нам звоните, телефон берет именно она. А, у нас, как вы знаете, очень много гостей. Вот тоже с гостями всю коммуникацию ведет Светлана, за что и большое-большое спасибо.
1: Да, хоть к нам она нас они уже слышит. Приходят готовенькими.
2: Горяченькими.
1: Да, горяченькими, разогретыми, да. Довольными,
2: потом,
1: счастливыми.
2: Для тех, кто был в круизах и тех, кто, собственно, заполнял и так далее, знают, что у нас есть Евгений Рыженко.
1: Да, который... потому что есть целая команда, в общем-то, большая, которая занимается мероприятиями ретро-ФМ, но самый главный, самый ответственный, самый, знаете, когда все остальные еще спят, а он уже какой-то баннер прикручивает. Это вот тот самый, да, наш серьезный парень Евгений, благодаря которому все круизы проходят на ура.
2: Да, и тот самый, которого пару раз чуть не побили в круизах, когда, знаете, команда на квизах не... Да это мы правильно ответили, не... а он у нас неподкупный.
1: Просто вот по морям ходят него... азартные люди.
2: Да-да-да.
1: Хотят победить, а он такой... Нет, не докажешь
2: нет.
1: мне. Фредди Меркьюри и Куин – это разные ответы. И все, и там
2: Женя
1: бей,
2: у нас строгий, но справедливый. Вот, поэтому Женя у нас тоже присутствует, существует. Ну, а дальше мы будем... говорить еще что-то.
1: Будем. В социальных сетях. Да. Будем. Честных сообщений не пришло. Да, об этом хотел сказать. Так вот, пишите, ребят, всех с праздником, потому что это наш общий день, который мы сегодня разделим. И завтра утром будем также разделять. Просто сегодня у нас чуть больше разговоров про праздник и про истории, которыми в другие дни мы, может быть, не делимся, а сегодня можно. Так что спрашивайте, о чем хотите.
0: Между тем, на ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления «Автокредит». «Автокредит» предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
7: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
8: В ленту!
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
12: А давай, только шашлык еще возьмем.
8: А где самый вкусный?
12: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик.
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров. И на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: 8:29 на московских часах. Здравствуйте, с праздником, с днем радио!
1: Очень быстро расскажу вам самый безумный экономический кейс этого года. 22-летний тиктокер со своими подписчиками выкупает авиакомпанию.
0: Рано или поздно должно было такое произойти.
1: Короче, в общем, есть одна авиакомпания. Она обанкротилась пару дней назад. Он говорил: ребята, короче, подписчики, мы сами можем выкупить авиакомпанию, устроить там, значит, свои правила.
0: Да, объявляю сбор,
1: сделать
0: да?
1: ее народной, с правом голоса в совете директоров, скидками на перелеты для всех, кто вложился. Значит, за пару дней ролик собирает 6,1 миллиона просмотров, 132 миллиона долларов или 10 миллиардов от подписчиков. Пау! Как,
0: все
1: как тебе
0: сделано?
1: Такое, Илон Маск?
0: Сделано, сделка состоялась?
1: Я думаю, да.
0: Берем билет. А 8:30. Новости. Вадим Ривман.
2: Да, обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, Рособорнадзор опубликовал перечень строгих ограничений для участников ЕГЭ в этом году. Школьникам запрещено выполнять экзамен не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, любую вычислительную технику или справочные материалы, за исключением разрешенных для отдельных предметов. Кроме того, нельзя фотографировать бланки, переписывать задания в черновики, а также перемещать без сопровождения организатора и обмениваться любыми предметами, об этом пишет РИА Новости. Добыча угля на шахте «Алардинская» в Кемеровской области приостановлена после задымления, об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Ранее Министерство угольной промышленности Кузбасса сообщило о превышении уровня угарного газа на шахте. На место прибыли оперативные службы, специалисты горно-спасательного отряда. Все 132 шахтера были успешно эвакуированы, никто из горняков не пострадал. В региональной прокуратуре, Следственном комитете начали проверку. По предварительной информации, причиной задымления стало возгорание кабеля. Несколько домов повреждены в Ржеве из-за атаки беспилотника. В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. Частично выбиты окна в этой и двух соседних пятиэтажках. Об этом сообщил глава Тверской области Виталий Королев. Он добавил, что никто из людей не пострадал. Были эвакуированы 350 человек, в том числе 60 детей. С 1 марта будущего года в России расширяется перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений. По новым правилам удостоверения признают недействительным при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. Сейчас, если в ходе периодического медосмотра у водителя выявляют признаки заболеваний, препятствующих управлению авто, его направляют на дополнительное обследование и лечение. При подтверждении диагноза назначается повторное освидетельствование. Температура воздуха в Москве сегодня в день радио составит от 25 до 27 градусов, об этом сообщает Гидрометцентр. Ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, град и гроза в отдельных районах. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 23 до 28 градусов. В некоторых районах также возможны небольшие осадки. И еще курсы валют: доллар 75.22, евро 88.06. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем доброго утра и отличного дня.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, 8.38. Собрались, ребята, у нас ответственный шаг впереди. Называется обратный отсчет, надо как-то это сделать.
2: 23-24-88-3, код Москвы 495. Звоните, вас ждут смарт-часы от Ретро-ФМ или же фирменная футболка.
3: Реклама. Справочная, добрый день.
4: Девушка, подскажите, где можно купить трубы?
3: В компании «Протек».
4: Металлопрокат и кладочную сетку?
3: Конечно, «Протек».
4: Гипсокартон, крепеж и профнастил?
3: «Протек».
4: Радиаторы и поликарбонат?
3: «Протек».
4: А цемент, шифер, фанеру и доставку заказать?
3: «Протек».
4: А телефончик не подскажете?
3: Мой?
4: «Протека».
3: Телефон 2-100-100. «Протек». Все для строительства. Подробности на сайте protec.rf.
5: Проведите незабываемые праздники на природе. Приезжайте в Лагуну. Отдыхайте в уютных домах с баней и чаном. Рыбачьте в зарыбленном пруду. Глэмпинг «Лагуна». Хохольский район. Laguna36.ru.
6: Парк-отель «Александровский Бор» сдается в аренду. Телефон 210-70-73. 210-70-73.
7: Интернет поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет поток RetroFM 70-е.
8: RetroFM. Воронеж. 105.3.

0: Обратный отсчет.
1: 4, 3, 2, 1.
0: Обратный отсчет в первой смене.
2: Сегодня в обратном отчете за смарт-часы будет биться Вячеслав из Казани. Здравствуйте, Вячеслав.
3: Доброе утро всем, с праздником.
2: Доброе, вас тоже с праздником, спасибо. Да, нам предстоит с вами в трех раундах плотно пообщаться, Вячеслав. Если вы с двумя раундами справитесь, мы вам с удовольствием в этот праздничный день вручим фирменную футболку RetroFM. Если все три пройдете успешно, тогда будут смарт-часы. Ну давайте сегодня в праздничный день сделаем все по красоте. Попробуем.
3: Давайте.
1: Ну что же, знаем, да, что мы включаем таймер, говорим вам, обратный отчет пошел, и у вас есть 10 секунд на наше задание. Готовы?
3: Готов.
1: Итак, тогда назовите трех животных семейства кошачьих. Обратный отчет пошел.
3: Барс, тигр, лев, ирбис.
1: Барсик, сюда иди.
2: Ягуар. Ну хорошо, хорошо.
1: Уже 4 было.
2: Быстро, хорошо, легко. Вот давайте не терять темп и перейдем ко второму раунду, где нужно будет 3 фразы продолжить, а точнее 3 песни, да, завершить.
1: Готовы?
3: Готов.
1: Тогда обратный отсчет пошел. Выпьем за любовь и уже не надо лишних
3: слов.
1: Кукла Даша, просто дети стали.
3: Старше.
1: Ты хорошо, еще. Я на море, нам не встретиться?
3: Никак.
2: Да, а то вы, Вячеслав, отвлеклись. Да.
1: Первую песню до конца.
2: Весь куплет 3. Пересказать, да. Ну, поэтому мы засчитаем все 3 фразы и перейдем к финалу. Вот сейчас начинается битва за смарт-часы.
1: Итак, 3-й раунд будет посвящен французским певцам. Знаете таких? Пока не говорите. Ведь сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать 3 французских исполнителей на Ретро-ФМ. Обратный отсчет пошел!
3: Мирей Матье, Стромайо.
1: Так.
2: Давайте, Джо.
3: Джо Кокер.
2: Джо Кокер, ну, хороший, но не француз. Джо Кокер, если то да. А вот если бы Джо Дассен был, тогда бы нас засчитали.
3: Джо Дассен, да.
1: Там даже Светлана, редактор, просто по весь стол сказал, Дассен. Да. Она сегодня в праздничном настроении.
2: Так да сын же, вот так она сказала, да.
1: Ну что,
2: Вячеслав, ну 2 первых раунда были великолепны, поэтому мы, конечно, не оставляем вас без подарков сегодня. Фирменная футболка отправляется в Казань Вячеславу. Спасибо вам за поздравления, за компанию, за все. Оставайтесь на связи, Бритни Спирс вырывается в эфир Ретро-ФМ.
0: Обратный отчет в первой смене.

0: Just Killing Me.
1: Ну и как будешь петь? И теперь вместе.
0: Still Believe. Ну да, можно так. Сейчас еще Backstreet Boys зарядим. И все, день удался. День радио. Всех с праздником, ребята. Всех-всех-всех неравнодушных к этой, как мне кажется, бесконечной сфере. У кого-то работа, у кого-то просто любимое дело, пристрастие, а кто-то не может представить без любимой музыки ни одного своего дня. Вот для этого, мне кажется, это все и существует. Потому мы сегодня все вместе, всей страной и отмечаем!
1: И в этот момент кто-то перевернул шашлычок и такой: «Молодец, Санька, хороший тост сказал».
0: Да, и будет еще много таких тостов впереди. Кстати, у нас еще спорта не было сегодня. Физкульт-привет намечается, а там будет за что поднять бокальчики, будет кого поздравить, будет за кого погрустить в конце концов. Да-да-да, потому что в спорте есть и победители, и проигравшие. Но об этом чуть позже. Еще у нас фейк-контроль намечается. В общем, хороший праздничный день.
2: Реклама. Керамическая плитка, керамогранит, обои, сантехника. Сделайте ванну, кухню или весь дом быстро, стильно и без переплат. Забудьте о затянувшихся сроках ремонта. Магазины «Мика». Димитрова, 120, Пешестрелецкая, 83А.
3: Мы в порядке, купили тяпки и купили сапоги. Идем на грядки, огород в порядке, вечером будут шашлыки.
4: Супермаркет «Порядок» — это более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Качество, надежность и удобство. Каждый день с вами в магазине «Порядок». Порядок.
5: Организации срочно требуется главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, юрист, главный инженер, менеджеры по продажам, электрики, сантехники, маляры, охранники, водители категории «Б». Телефон 210-70-73, 210-70-73.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Воронеже. 25-55-105.

0: Праздничное утро на Ретро FM продолжается. Это первая смена. Отмечаем во всю столицу. 9. Праздник праздником, а новости по расписанию. Серьезно, это Вадима Рихмана.
1: Да, обо всем по порядку рассказываю. Доброе утро. Итак, в Госдуме поддержали идею проводить школьные уроки на свежем воздухе в теплую погоду. Ранее, напомню, в Общественной палате России предложили устраивать такие занятия для первоклассников в мае и сентябре. Ну а затем инициативу расширили и на других учеников. Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил агентству «Москва», что особенно хорошо для такого формата подходят физкультура и окружающий мир. Российские силы ПВО минувшей ночью сбили 347 украинских беспилотников, об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что дроны перехватили над территориями почти 20 регионов страны. В Брянске два многоквартирных дома были повреждены из-за атаки ВСУ. Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, ранены 13 человек. Богомаз добавил, что повреждены больше 20 квартир и 40 автомобилей. Тем временем 5 беспилотников, летевших в Москву, были уничтожены системой ПВО Минобороны, об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. В России готовится законодательное регулирование медицинских помощников. Минэкономразвитие предлагает узаконить дистанционное наблюдение за здоровьем пациентов с помощью персональных медицинских помощников. Такую идею ведомство направило в правительство страны. С января 2023 года подобная практика действует в 16 регионах страны. Пилотный проект признан успешным и подтвердил эффективность технологии, поэтому теперь ее предлагается перевести на уровень общего регулирования. Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон представили публике нового домашнего любимца. Они опубликовали его фотографии в своих соцсетях. Новым обитателем королевской резиденции стал коричневый кокер-спаниель, которому дали кличку Отто. Монарши особо приурочили этот анонс к дню рождения собаки, сопроводив пост подписью «Добро пожаловать в семью Отто». Сегодня ему 1 год, говорится в сообщении. Помимо персонального представления, кокер-спаниель стал участником официальной фотосессии, посвященной годовщине свадьбы Уэльских. Ну и напоследок о курьезном случае, который произошел в Рязани. Девушка, переходя дорогу, задела пятой точкой припаркованный автомобиль. В результате от машины отвалилась одна из деталей. Как отмечается, водитель припаркованного автомобиля выскочил из салона, громко кричал, угрожал не только обратиться в правоохранительные органы, но и посадить виновницу на длительную диету. Этот инцидент попал на кадры видео. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88.06. А далее первая смена на Ретро FM. С добрым утром!

0: Три минуты десятого в Москве. Здрасте.
1: Здрасте. Вадик, просто еще раз спасибо говорила. Могли микрофон в этот момент включить. Он нам на День радио, знаете, какие подарил красивые такие приемнички.
2: Я вам сейчас расскажу.
1: Ну-ка.
2: Вот такие подарил.
1: Сейчас. Нет, не работает.
2: Не слышно, да?
1: Сейчас, давай.
2: Приемнички подарил.
1: О, ну
2: да,
1: поняла,
2: да,
1: что
2: да.
1: Такие маленькие, знаете, розовенькие, голубенькие, на них написано ретро. Ну-ка, еще раз давай.
2: Вадик красавчик.
0: Работает! С праздником, ребят!
1: С праздником, ребята! Сегодня весь день только такая атмосфера.
3: Первая смена на ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня 7 мая. Просто напоминаю, четверг. Сегодняшний день потребует терпения и гибкости. Сейчас хорошее время для спокойного планирования и практичных шагов к мечте.
2: Умное стремление к росту будет временно ограничено внешними обстоятельствами. Наберите терпения.
1: Тельцы, ясное и спокойное отстаивание своих принципов принесет уважение окружающих. Только не переходите на личности.
2: Близнецы, чтобы чужая агрессия не вывела из равновесия, не рискуйте без надобности, уклоняйтесь от конфликтов.
1: Раки, ваша уверенная и спокойная позиция поможет найти баланс во взаимоотношениях.
2: Львы, удовлетворение от полностью завершенных задач станет вашей главной наградой к концу дня.
1: Девы, попытка заставить ребенка слушаться через крик или назидание приведет к бунту. Будьте терпеливы.
2: Весы, чтобы не портить отношения с родственниками, делите все сказанное на два.
1: Скорпионы, в поездках сегодня лучше не спешить, выходите на несколько минут раньше.
2: Стрельцы, разумное распределение средств сэкономит деньги, поэтому сделайте свои эмоции союзником.
1: Козероги, лучше не ставить перед собой грандиозные цели, а выбрать несколько реальных задач и выполнить их качественно.
2: Водолеи, не стоит вливаться в чужие выяснение отношений, ваша задача сегодня наблюдать.
1: Рыбы, стремление быть хорошим для всех только вымотает вас. Поэтому выбирайте главное. Вот лично я выбираю спорт.
2: И я выбираю спорт.
1: Ну тогда я расскажу его.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Всем большой спортивный привет! Сегодня день праздничный. День радио, 7 мая. Поводов столько хороших радоваться. Решил я не обделять Ритку. Но хочешь спорт? Расскажи. Расскажи любую новость, какую хочешь.
2: Итак, я расскажу спортивную новость. Спартак на своем поле обыграл ЦСКА 1-0. А в дерби в финале Пути регионов фонбет Кубка России Литвинов на 10-й минуте забил ударом. И за штрафной мяч залетел девятку рикошетом от перекладины. На 65-й арбитр удалил капитана армейцев Обликова за наступ шипами, но после изучения повтора изменил свое решение и показал жёлтую карточку. «Спартак» вышел в финал Кубка впервые с 2022 года и сыграет с «Краснодаром» или «Динамо», пока мы не знаем. Соперник определится, собственно, сегодня вечером. Первый матч этих соперников завершился ничьей 0-0. Ну и «Бавария» дома сыграла в ничью с ПСЖ.
1: Тоже о футболе, да, немного поговорим. У них тоже там футбол существует. Да, вот что там с Баварией?
2: Слушай, когда мы про «Спартак» ЦСКА говорим, давай тогда это ты рассказывай.
1: Благодарим вас за сотрудничество, Маргарита. Можете идти дальше готовиться к финалу Суперкубка. Я понимаю, да, что это была важная новость для вас. Но в Лиге чемпионов тоже были события. «Бавария» и «ПСЖ» 1-1 сыграли. Матвей Сафонов в основе. Все хорошо. Первый матч закончился со счетом 5-4 в пользу «ПСЖ». Поэтому второй раз они пробились в финал. Сыграют с «Арсеналом». Да, вообще у некоторых вызвало вопрос судейства в этом матче. Но история помнит только счет, поэтому ПСЖ в финале. Далее поговорим о хоккее. «Локомотив» победил «Авангард» 4-3 в седьмом матче серии 1-2 финал Кубка Гагарина. Клуб из Ярославля в третий раз подряд вышел в финал плей-офф. Это серьезный показатель. И там они встретятся с «Акбарсом». Ну и НХЛ тоже. «Баффало» обыграл «Монреаль» 4-2 в первом матче второго раунда Кубка Стэнли. Пока это все новости спорта. К этому часу будем и дальше держать вас в курсе.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Да, на ретро-ФМ продолжаем первую смену и продолжаем радоваться тому, что мы сделали в апреле. Мы разыграли 15 путевок на двоих в круиз ретро-ФМ 2026.
1: Ох, ребята, как приятно говорить об этом в день радио, ведь... В том числе, да не то, что в том числе, благодаря радио, вот так сегодня я пафосно скажу. И главное, для наших слушателей, для которых мы, собственно, и выходим каждое утро, состоялся этот прекрасный розыгрыш. 15 человек вместе с нами, еще со своим плюс один, отправятся по морям со Астории Гранде, заедут сначала в Стамбул, ну а потом по греческим островам.
0: Да, с нами будет группа Плазма, группа Лицей, группа Вирус, Саша Айвазов. Это будет на протяжении 10 дней. Конечно, мы обещаем вести подробные репортажи каждый день, делать включения, рассказывать о том, как происходит этот круиз мечты. Ну и на всякий случай, конечно, это не последний круиз, друзья. Поэтому, если в этом году не победили, верьте в себя, верьте в свою мечту, и пусть она у вас осуществляется.
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня 7 мая, день радио. Отмечаем, поздравляем, принимаем поздравления. Ну, всего не перечитаешь. Особенно там много вот про нас лично пишут. Не будем мы вот прям так хвалебными речами себя забрасывать, но нам приятно, мы это все читаем. Спасибо, ребят.
2: Ну, мы договорились, что сегодня... за эфиром мы друг другу
1: обсуждаем.
2: Говорят, я лучше.
1: Ну, вот мы сегодня откровенные разговоры вводим. Вот Надя пишет. Доброе утро, любимый Ретро-ФМ, любимый ведущий, все, кто участвует в его создании. Саша, Ритуля. К вам вопрос.
2: Да.
1: Слушаю ваши голоса каждое утро. Здесь музыка проверенное время. А вы ведь не из 90-х. Значит, вам очень нравится эта шикарная музыка всех времен. Во-первых, Надя, вы правы. Мы совершенно не из 90-х. Мы из 80-х.
2: Да.
1: Будем откровенны, да.
2: Середины, я бы так сказала. Мы чуть помладше.
1: Даже это, да, самый младший кудрявый, и тот из 80-х.
2: А кудрявый, ты тоже из 70-х?
1: Да, да,
2: я думал, ты из 90-х.
1: Не, ну 94-й считается 80-й еще лет. Вот. А теперь, насчет музыки, слушайте, ну а как ее не любить?
2: Конечно.
1: В конце концов, все детские праздники, все семейные вечера, застолья, они всегда проходили под вот эти самые хиты. И они могли быть и из 70-х, и 80-х, и 90-х, конечно, нулевые. Поэтому, ну, как без этой музыки
2: прожить?
1: Да ладно,
2: застолья. Вот все знают, что у меня есть один любимый клуб в Москве. Жаль, не смогу сказать, потому что это реклама, мы профессионалы. Это не важно все. Вот в любой момент ты заходишь в какой-нибудь клуб, играет какая-то модная музыка. И как только включается подборочка вот прям вот этой ретро-музыки, я каждый раз просто туда хожу, а там в целом они как бы, ну, больше на такой ретро специализируются. Там народ тусуется, танцует,
1: ну,
2: веселится.
1: Ну, люди не просто танцуют, они же еще подпевают.
2: Конечно,
1: а это волшебство музыки.
2: Губина, когда ставят,
1: да,
2: ну,
1: когда ты знаешь слова,
2: самые
1: песни.
2: Самые клевые тусовки под это происходят.
1: Поэтому, да, эти хиты никому и ничем не перебить.
2: Абсолютно. А вот смотри, дальше тоже нам задали вопрос. Спасибо нашему любимому радио, что вы у нас есть каждый день. И вот, смотри, скажите, пожалуйста, что-то вот... кто не выиграл круиз? Ребят, все на самом деле очень просто. Потому что было около 8, по-моему, если не больше, 1000 заявок. 8000. Поэтому, скорее, вот те, кто выиграл, это крупицы счастливчиков. Это вообще не означает, что вы там в чем-то виноваты или что вы несчастливы. Просто вот в этот раз так. В этом и прикол, что, ну, правда, очень маленькое количество людей выигрывает. Но... никто же вообще вас не, как бы, не защищает от того, что в следующем году вам придется худеть, купальники надевать на себя, в круиз с нами ехать.
1: А мы не собираемся вообще вставать на вашу защиту.
2: Нет, ни в коем случае.
1: Будете как штыки к следующему июлю для того, чтобы пойти в круиз Ретро-ФМ 2027. Готовьтесь уже сейчас. Половина десятого. Есть новости у Вадима Ривмана.
3: Да, во всем по порядку расскажу. Доброе утро. Итак, в Самаре приостановлено движение наземного общественного транспорта из-за объявленной ракетной опасности. Об этом сообщил глава города Иван Носков. Метрополитен при этом продолжает работать в обычном режиме. Все дети, находившиеся в школах и детских садах, а также педагоги, перемещены в безопасные укрытия. Первая смена занятий перенесена на вторую и пройдет в очном формате. В течение минувшей ночи силы ПВО перехватили около 347 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами, в том числе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Тверской областями. В последнем регионе целью атаки стал город Ржев. Поврежден пятиэтажный дом, эвакуированы 350 человек. В Госдуме предложили ужесточить правила фотосессии новорожденных и ввести обязательную сертификацию фотографов, которые делают снимки для младенцев. С такой инициативой выступила первый зампред Думского комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. В России, напомню, с 2021 года действует национальный стандарт. Он называется «Фотоуслуги для новорожденных. Общие требования». Он устанавливает правила безопасности и качества для проведения съемок детей в возрасте до 28 дней, но носит пока только рекомендательный характер. Размер платы за ЖКУ после отключения отопления зависит от наличия общедомового счетчика и схемы оплаты в регионе. Об этом рассказал первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, в России отопление отключают не по календарю, а исходя из погодных условий. В этом случае за май либо начисления будут только за те дни, когда было отопление, либо их не будет вовсе. За июнь в квитанции строки отопления не будет совсем. При равномерной схеме платить за тепло придется даже летом. летом. Осторожность и внимательность помогут водителям не стать жертвой автоподставщиков на дорогах. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. По его словам, важно стараться не вестись на провокации мошенников. Эксперт уточнил, что чаще всего такие подставы возникают в местах, где нет средств видеофиксации. Накануне сообщалось, что только в этом году нарушители заработали почти 1,5 миллиарда рублей на подставных ДТП. Нарушители устраивают именно мелкие аварии без серьезных повреждений. Затем мошенники получают страховые выплаты, недорого ремонтируют машины в знакомых сервисах и снова попадают в такие аварии. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88.06. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: На московских 9.39, на календаре 7 мая. Праздник-то какой сегодня? День радио. Объединяемся и отмечаем вместе. Первая смена Ретро-ФМ продолжает разыгрывать подарки. У нас фейк-контроль будет прямо сейчас. Надо дозваниваться.
1: Друзья, у нас есть сертификаты и на 5, и на 3. И главное, наша любимая фирменная термокружка Ретро-ФМ. 23-24-88-3, код Москвы 495.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Напомню быстро о правилах. Слушатели пытаются отличить правду от вымысла, и насколько хорошо у них это получается, настолько классный приз получают. Если один правильный ответ из трех, то фирменная термокружка, два правильных ответа из трех. Это сертификат на 3000 рублей, три правильных из трех, 5000 рублей будет. Екатерина из Санкт-Петербурга рассмотрит эти призы повнимательнее. Здравствуйте, Екатерина.
2: Добрый день.
3: Здрасте. Екатерина, что выбираете, Чебурашка, Пушкин или компьютерная мышь?
2: Чебурашку.
1: Ну, давайте. Итак, три факта или не очень факта.
3: Итак, день рождения Чебурашки отмечается 20 августа. Правда или ложь?
2: Думаю, правда.
3: И это? Это правда. Об этом заявил сам автор Эдуард Успенский. Ну что, готовим 500 эскимо.
1: Далее, второй факт. Чебурашка больше всего любит абрикос. Правда или ложь?
2: Ложь.
1: А почему, так думаете, он что-то другое любит?
2: Вроде
1: апельсины. Ну, конечно, да, там же, где его и обнаружили, в ящике с апельсинами.
3: Так, и плюшевый Чебурашка побывал в космосе, правда или ложь?
1: Плюшевый Чебурашка.
2: Ложь. А, нет, плюшевый, возможно, с нашими космонавтами, да.
3: Угу. Так, ну хорошо. Что, да,
2: думаю,
3: или нет?
2: Правда.
3: Правда.
2: Да.
3: Это?
2: Правда.
3: Это 3 из 3! Это случилось в 2016 году, когда студия «Союз мультфильм» праздновали 80 лет со дня создания.
1: Екатерина Чебурашка приносит вам победу! Сертификат на 5000 рублей. Да, вы красотка! Мы вас тоже поздравляем с праздником. Мы сегодня делимся вот этими праздничными эмоциями с утра пораньше. И я думаю, прямо вплоть до вечеринки Ретро-ФМ там уже танцевать все будут. В общем, Екатерина, оставайтесь на связи. О сертификате надо поговорить подробнее. И внимательно послушать CC Catch на Ретро-ФМ.
0: Фейк-контроль. Первый.

0: уже весна.
1: Вот действительно, а тут минус 5, потом плюс 25. Вот бывает такое. Это действительно город, самый лучший город на Земле, когда май вот такой, как сегодня. Что ж, всех с днем радио, ребят. 7 мая на календаре отмечаем вместе с вами. Еще подготовили для вас, да, киноскоп. Посоветуем по фильму, который выходит с сегодняшнего дня в кинотеатрах и на который можно уже сходить. Нейрохит устроим для вас обязательно. Ну и, конечно, продолжаем поздравлять друг друга во всех социальных сетях, которые только можно представить.
2: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
2: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
3: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.
3: Реклама.

0: кошку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Проведите незабываемые праздники на природе. Приезжайте в Лагуну. Отдыхайте в уютных домах с баней и чаном. Рыбачьте в зарыбленном пруду. Глэмпинг Лагуна. Хохольский район. Laguna36.ru.
5: Группа компаний «Протек». Крупнейший распределительный центр металлопродукции и стройматериалов в регионе. 13 филиалов в Центральном, Поволжском и Южном федеральных округах. 32 года на рынке комплексного снабжения строительства и более 25 тысяч наименований на складах. Возможностей много, решение одно. «Протек». Телефон 2-100-100.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Воронеже. 25-55-105.

0: День радио продолжается, и утро радио продолжается. В столице 10, это первая смена. Всем здрасте. Ну и хотим новостей. Вадим Ривман уже подготовил.
1: Да, обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, в аэропорту Сочи задерживаются около 50 рейсов, как следует из данных онлайн-табло. 24 самолета вылетят позже запланированного срока, из них 8 на международных направлениях. Минувшей ночью администрация воздушной гавани Сочи сообщила о введении временных ограничений на работу аэропорта для обеспечения безопасности полетов. Рособорнадзор опубликовал перечень строгих ограничений для участников ЕГЭ в этом году. Школьникам запрещено выполнять экзамен не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, любую вычислительную технику и справочные материалы, за исключением разрешенных для отдельных предметов. Кроме того, нельзя фотографировать бланки, переписывать задания в черновики, а также перемещаться без сопровождения организатора и обмениваться любыми предметами. Об этом пишет РИА Новости. Добыча угля на шахте Алардинская в Кемеровской области приостановлена после задымления. Ранее Министерство угольной промышленности Кузбасса сообщило о превышении уровня угарного газа на шахте. На место прибыли оперативные службы и специалисты горно-спасательного отряда. Все 132 шахтера были успешно эвакуированы. Никто из горняков не пострадал. В региональной прокуратуре и Следственном комитете начали проверку. По предварительной информации, причиной задымления стало возгорание кабеля. 9 мая в Москве будет временно ограничен доступ к мобильному интернету, включая белые списки сайтов, а также к сервисам обмена СМС. Это делается для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы, об этом сообщила Минцифры. Вместе с тем, 7 и 8 мая мобильный интернет в столице будет работать нормально, при этом ведомстве отметили, что в случае возникновения угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. Ну и последнее. Дональд Трамп на встрече в Белом доме начал отговаривать маленькую девочку от занятий волейболом. Президент США пригласил в овальный кабинет нескольких юных спортсменов на мероприятие по поводу возрождения общенационального теста на проверку уровня физической подготовки школьников. Трамп обратил внимание на юную девочку, спросил, какими видами спорта та любит заниматься. «Я играю в волейбол, а летом попытаюсь освоить футбол», — ответила она. «А с твоим ростом ты хорошо бьешь по волейбольному мячу? Ты можешь высоко прыгать?» — спросил президент. Девочка ответила, что не очень. На это Трамп пошутил, что тогда футбол, пожалуй, будет лучше. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88.06. А далее первая смена Ретро-ФМ. С добрым утром!
2: Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена на Ретро-ФМ.
0: 3:01 в столице, в праздничной столице. Всех с днем радио. Пупа просил сделать это по-быстрому. Давай, проанонсируем, чем займемся.
3: Итак, у нас, значит, смотрите. Ну, во-первых, будет Пупа, и он такой...
0: Извини, Пупа, быстро не получилось.
3: Ну, я не умею быстро.
2: На Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на 7 мая, на четверг. Сегодняшний день потребует терпения и гибкости. Сейчас хорошее время для спокойного планирования и практичных шагов к мечте.
2: Овны, стремление к росту будет временно ограничено внешними обстоятельствами. Наберите терпения.
1: Тельцы, ясное и спокойное отстаивание своих принципов принесет уважение окружающих. Только не переходите на личности.
2: Так, близнецы, чтобы чужая агрессия не вывела из равновесия, не рискуйте без надобности и уклоняйтесь от конфликтов.
1: Раки, ваша уверенная и спокойная позиция поможет найти баланс во взаимоотношениях.
2: Львы, удовлетворение от полностью завершенных задач станет вашей главной наградой к концу дня.
1: Девы, попытка заставить ребенка слушаться через крик или назидание приведет к бунту. Будьте терпеливы.
2: Весы, чтобы не портить отношения с родственниками, делите все сказанное на два.
1: Скорпионы, в поездках сегодня лучше не спешить. Выходите на несколько минут раньше.
2: Стрельцы, разумное распределение средств сэкономит деньги, поэтому сделать свои эмоции союзником.
1: Козероги, лучше не ставить перед собой грандиозные цели, а выбрать несколько реальных задач и выполнить их качественно.
2: Водолеи, не стоит вливаться в чужие выяснения отношений. Ваша задача сегодня – наблюдать.
1: Рыбы, стремление быть хорошим для всех только вымотает вас, поэтому выбирайте главное.
2: И, кстати, выбирайте кино. И в нашем киноскопе мы вам подскажем, какое лучше.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

строчки от тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим

не дошло, напиши еще разок. Слышишь, все отлично у меня дома.

0: Помню, в рубрике «Киноскоп» мы рассказываем вам о киноновинках этой недели, которая в четверг выходит, и уже можно идти в кино.
1: Да, ну что ж, я, конечно же, клюнула на название комедии «Холостяк в Италии».
0: Думала, что что-то перепадет.
1: Если честно, хотелось бы узнать, где конкретно этот «Холостяк в Италии». Я выезжаю. Значит, о чем кино? Невеста главного героя, Мэтт, его зовут, конечно, мечтала о свадьбе в Италии. Он не смог ей отказать, он оплатил перелет всей огромной семье, роскошную церемонию, медовый месяц. Так. Слушайте, ну практически сказка. Но, так сказать, внезапно карета превратилась в тыкву, и он получил отказ прямо у алтаря.
0: О май гад.
1: О май гад, так сказать, или мискузи. В общем, в итоге новоиспеченный холостяк отправляется в запланированное для двоих путешествие, но в одиночестве.
0: Звучит интригующе.
1: Посмотрим, что из этого получится. Опять же, холостяк, если ты знаешь, где, что, напиши мне. Я выезжаю.
0: Да, в маркетплейс. Пошлите этого холостяка, Рита заберет. А я бы предложил сходить на семейный приключенческий фильм. Называется он «Вверх по волшебному дереву». Семья из города, в общем, переезжает в деревню. Свежий воздух, огород, никаких гаджетов. Вот прям детокс. И пока папа выращивает помидоры, младшая находит в лесу огромное дерево. Стоит забраться на верхушку, вот окажешься в волшебном королевстве, где возможно все. Ну, как оказалось, вот далеко не всем этот цифровой детокс приходится по вкусу. Да, ну, я считаю, немного волшебства на праздниках никому не помешает. Ну
1: конечно,
0: и сегодня же день радио. Я думаю, что вам стоит вспомнить хотя бы по фильму вот 100%. Про нашу работу.
1: Да, давай вспомним. Ну что, первый, конечно, отечественный день радио. Ребята,
0: да, ну
1: квартет.
0: Прям с нашим менталитетом.
1: Я считаю, что это гениальный, абсолютно гениальный фильм. Я 1000 раз его пересматривала и даже подумала, что, возможно, сегодня пересмотрю еще раз.
0: А некоторые сцены мы в нашей радиожизни даже попытались
1: конечно
0: повторить.
1: Конечно же, мы все с вами молодцы.
0: Да, ну а еще есть фильм «Рок-волна». Вот его тоже рекомендую. Там вот про таких правильных хулиганов, знаете, вот всем рок-н-ролл, да, ну и про верных слушателей, которые
1: да
0: никогда, да, не бросали своих ведущих
1: это
0: и любимую
1: уже
0: музыку.
1: О вас, ребята, поэтому
0: если, что, берите на вооружение.
1: Сегодня можно посмотреть один из этих фильмов, а можно сразу два, и настроение у вас точно будет на высоте.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня мы вовсю отмечаем День радио, поздравляем друг друга, вспоминаем истории, ну и делимся впечатлениями, может быть, у кого какую важную роль сыграло радио в жизни.
2: Да, да, да. Вот, кстати, Саня Кудряшка, только что еще мы говорили в эфире про какой-то фильм «Радиозвезды». Мы его еще не смотрели.
1: Да, еще не смотрели, но интересно тоже, да, если что, найдите в интернете, изучите, если что, нам потом расскажите, если оно того стоит, мы обязательно посмотрим.
2: Да, Питер ФМ мне прислали, но мы вспоминали.
1: Да, был такой фильм с молодым Цыгановым, да, если
2: не ошибаюсь. Да, грустненький. И, кстати, недавно его уже, по-моему, перевыпускали.
1: Больше, да, он про романтику. А вот если про веселье,
2: да, это рок-волна.
1: То, да, вот эти два, которые мы назвали.
2: Так, ну что, у нас тут очень много сообщений с поздравлениями, Александр.
1: Давай, давай, да, продолжаем.
2: Угу, говорят, что мы лучше. Значит, а слабо разыграть еще одну подарочную путевку? Можно и без плюс один. В целом не слабо, если бы вдруг у нас были денежки, потому что это уже за наш счет. А денег у нас, знаете, сколько? Нисколько.
1: Да, вот. Привет, Ретро-ФМ, большое спасибо за умную колонку. Елизавета пишет, видимо, одна из наших победительниц. Хорошо, если получили, значит, заслужили.
2: Далее, мы сегодня отвечаем на какие-то ваши вопросы. Сообщение написал Тимур, который нас, кстати, поздравил, лично прислал подарок. Еще раз спасибо. Долгое сообщение, но вот спрашивают, значит, наверняка в эфире бывают смешные ляпы. И помните ли какой-нибудь смешной ляп? Вот честно, мы сегодня это вспоминали. Их такое количество, но самое смешное происходит за эфиром, если честно. Но в эфире такое рассказывать нельзя, потому что у нас дружная, классная, веселая компания, которая, ну, такая, и словцо может сказать, ну, хорошее такое. Честно, очень много смешного происходит, но мы прилично.
1: Да, еще нам творческие задания тут набросали в социальных сетях. Я думаю, что минут через 10 мы что-нибудь из этого обязательно воплотим.
2: А какие там, какие?
1: А я тебе потом расскажу.
2: Нет, подожди,
1: на
2: я хочу знать.
1: Да-да-да. Поэтому тему мы не закрываем, ребят. Кстати,
2: подожди,
1: быть...
2: мы еще не рассказали. Мы практически про всех рассказали существующих людей в нашем, ну вот как минимум в нашем офисе. А мы не рассказали про программного директора. У нас и такой существует. Человек, который... Вот, ребята, перед тем, как в эфир... То есть мы сегодня говорим про какие-то обязанности всех. Все вопросы и так далее. Это же все еще и проверяется там на факт-чекинг, на то, чтобы это хорошо звучало в эфире. Очень большая подготовка. И этот человек тоже все это отсматривает сам. Мне кажется, это вообще огромная работа, которая происходит до ночи.
1: Да,
2: вот, поэтому и такой человек.
1: Отдельно
2: у нас
1: спасибо такому,
2: есть...
1: и вообще всей команде редактуры, которая трудится, не покладая
2: и
1: рук.
2: И еще, знаете, кому хочется сказать спасибо, у нас здесь огромное количество соседей, других радиостанций, наших коллег, наших друзей, которые
1: тут
2: работают вместе с вами.
1: Тут можно ходить по этажам и отмечать праздник.
2: Да, у нас очень дружный вообще коллектив, не только у нас, но и во всей нашей...
1: Я вообще всех люблю, сейчас скажет Рита.
2: Давайте через 10 лет
1: поэтому мы отмечаем большим холм. Холдингом всех с Днем Радио!
0: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
0: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества.
10: Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
14: Я за Родину воюю! За Россию!
15: Для лиц старше 12 лет.
16: Такой хороший день! А вы и не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
17: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
18: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
20: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.
21: Ретро-ФМ.

0: Всем доброе утро. 10:29 на часах. Сегодня 7 мая. Ну, конечно, мы вместе здесь отмечаем день радио. Веселимся, поем, танцуем, гуляем. Поздравления принимаем, отправляем в ответ, да, потому что это праздник общий. Не только ведущих и создателей радио,
1: но
0: и слушателей, ради которых это все создается. Нам тут куча заданий всяких набросали, в том числе физкультурных, которые мы, конечно же, сегодня выполнять отказываемся. Ну, праздник, извините. Вот творческие. Тут есть типа музыкальный крокодил, там устроите творческое задание такое, спеть отрывок из любимой песни, как бы это сделал ваш питомец. Ну, у тебя прям конкретный питомец есть, я думаю, даже помнишь его голос, да. Давай так, я тогда за кошку, ты за собаку, попробуй угадать песню. Любую. Вот, например, мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур.
1: Я от тебя письма не получаю.
0: Это было легко. Ладно, давай, давай своего.
1: Так, а можно на английском просто, ну...
0: Господи...
1: Нет, хорошо. Сейчас
0: а можно что-нибудь из Италии?
1: А можно что-то? Я просто, ну, только что услышала песню. Хотела тебе секс-бомб прогавкать.
0: Гав-гав-гав-гав-гав-гав. Желато-чоколад.
1: Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-
0: сказать, да, чтобы лекарства вовремя не заканчивались. Да, всех с днем радио, ребят, веселимся по полной. Десять тридцать, и о серьезном тоже говорим. Вадим, да. Ривман с нами.
2: Обязательно не забываем о новостях. Привет, доброе утро. Итак, гроза оставила без света 14 тысяч жителей Кировской области. Сильный ветер срывал кровлю с домов, ломал деревья. Повреждены десятки автомобилей, дороги превратились в реки. Непогода и на Курилах. Ливни, временами снег, ураган, ветер до 33 метров в секунду. Повалены дорожные знаки. Сейчас ситуация стабилизировалась. А в Москве последний на этой неделе жаркий день. До плюс 30, уже завтра на 10-15 градусов меньше. Президентский полк отмечает 90-летие. Его сформировали на базе батальона специального назначения. В годы Великой Отечественной войны бойцам полка доверили оборону Московского Кремля. Они не только защищали высшее руководство страны, но и участвовали в эвакуации государственных ценностей, а их снайперские группы уничтожили более 1200 солдат и офицеров противника. Сегодня военнослужащие президентского полка несут почетную вахту у стен Кремля, обеспечивают охрану первых лиц и государственных ценностей. Перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения в России расширится с 1 марта будущего года, об этом пишет РИА Новости. Но в публикации отмечается, что если водителю назначили медицинское освидетельствование при выявлении заболевания, являющегося противопоказанием для вождения, то россиянин должен пройти его в течение 3 месяцев. Если же требование не будет исполнено в срок, то водительские права гражданина аннулируют. Сценарист и кинорежиссер Владимир Бортко отмечает юбилей. Сегодня ему исполняется 80 лет. Известность пришла к нему в 1984 году после выхода на экраны комедии «Блондинка за углом». Им были созданы дебютные серии «Улиц разбитых фонарей», фильм «Собачье сердце», сериалы «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Идиот» и многие другие картины. В Госдуме раскритиковали идею введения заградительных пошлин на мебель из западных стран. По мнению парламентариев, такая мера ударит по России, а не решит проблемы отрасли. Депутаты считают, что главные трудности мебельщиков – это дорогие кредиты, высокие издержки из-за тарифов монополий и слабая конкуренция. После ограничения импорта усилится серый ввоз, вырастут цены на импортную, а затем и на российскую мебель. Еще назову официальные курсы валют на сегодня. Курс доллара – 75 рублей 22 копейки, евро – 88,06, а далее… Первая смена на Ретро-ФМ. Я поздравляю всех с Днем Радио и желаю всем хорошего дня.

0: радующийся Майкл Джексон как будто подбирается к нейрохиту и предупреждает всех, что совсем скоро мы разыграем беспроводные наушники, уже можно дозваниваться.
1: 23-24, 88-03, код Москвы, 495. Будьте настоящими bad cats. Пойте в 10:38, чтобы все соседи или весь ваш офис вас слышал.
2: Реклама.
3: Организации срочно требуется главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, юрист, главный инженер, менеджеры по продажам, электрики, сантехники, маляры, охранники, водители категории «Б». Телефон 210-70-73, 210-70-73.
4: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами во ВКонтакте, Телеграме и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.
5: Ретро-ФМ. Воронеж. 105.3.

0: Так, начинаем нашу музыкалочку, которой нейросеть изменила хит «Проверенный временем», которая предстоит разгадать Эдуарду из Тольятти. Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброе утро.
0: Ну что, давайте мы попробуем дать бой искусственному интеллекту. Мы сегодня будем биться вместе, чуть-чуть на вашей стороне, ну, в честь праздника.
2: Конечно.
0: Вы не против?
1: Легко побьем интеллект. Я очень рад вас приветствовать.
0: Спасибо, взаимно, да. Мы вам желаем удачи.
1: Тем более, такой прекрасный праздник в День радио. Поздравляю вас.
0: Спасибо. Дай аплодисменты, Сашка. У тебя кнопки под рукой. Да. Вот именно...
2: Громче бей!
0: Вот, Эдуард, ну, у нас, смотрите, есть две подсказки. Если с первой угадаете, получите беспроводные наушники. Если со второй скажете, что это Киркоров, то будет вам годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. Ладно, я не серьезно, это не Филипп, но тоже очень известный, другой и любим миллионами человек. Готовы?
1: Да, вполне.
0: Все, удачи вам, слушаем.

0: Немножко как саундтрек к фильму «Брат» да. прозвучало сейчас, что-то такое.
1: Ну что? Да-да-да, навеяло похожие мотивы.
2: На самом деле, ну там была одна подсказка цветовая, скажем так. Там что-то розовый расцвет.
1: Да, розовый расцвет.
2: Вот.
0: Если чуть по оттенкам погулять, так вообще не розовый и не красный и не синий, а так что-то вот такое средненькое между ними там, то будет тот самый цвет, который упоминается в названии песни. Можно просто имя, фамилию очень такого веселого.
2: Или
1: розовый фламинго.
0: Дитя закат прекрасное, но это ж мужчина поет.
2: Давайте так, еще одна подсказка такая пятничная. Вот если вы немножечко такой подвыпивший, вам говорят, а скажи-ка вот это слово. А если ты его выговариваешь, значит нормально, еще можешь идти.
0: Ну, все понятно же стало. Даже мы, находясь на той же самой волне, где Маргарита. Да, и то это слово начали. Да. Итак, есть версии?
1: Так, версии.
2: Цвет! Назовите цвет!
1: Розовый.
0: Ладно, розовый фламинго. Давайте так, вторую подсказку ставим.
1: Да, конечно.

0: Ну, сиреневенький. Вам так
1: да,
0: не говорили?
1: Сиреневенькая.
0: Когда пьяный, скажи, сиреневенький.
2: Я думал, ты исполнителя подсказываешь, что это из его песен было. А у него там чуть по-другому.
0: Нет.
2: Ну что?
0: Так.
2: Да. Одинокая ветка сирени. Ну нет.
0: Ну, давайте, только что ж слова прям были.
1: Ты нет, за... что-то я сегодня...
2: Ну, его да, жена хотела не... ворваться в городок.
0: В городок.
2: Ну, с ей-богу, ну.
1: А, городок, городок.
0: Кто? А он на сиреневой да. луне-то там, вот это все.
1: Три, Анжелика Варум.
2: Два.
0: Так, чья
2: один.
0: Она жена? Чья она жена?
2: Брэд Питт. Нету версии, да? Ладно, ставьте ответ. Ну, а где еще забываешь? Только на сиреневой луне. Великолепный Леонид Агутин. Хотя
1: Леонид Агутин.
2: Алена Сири тоже великолепна, которую вы вспоминали с розовым фламинго была, да. Маргарита, спокойно.
0: Я думала, Алена Сири, ты женой
2: ее
0: назвал.
2: Вы видели ее взгляд.
0: Я думаю, сейчас ля скандаль начнется.
2: ЗАГС не давал мне таких полномочий. Я только как это постановочные регистрации даю. Не настоящие. Поэтому мужа с женой разлучать не будем.
0: Правильно.
2: Тем более таких талантливых, творческих и влюбленных. Эдуард, ну сегодня, получается, без подарка. Ничего страшного. Спасибо вам за поздравления, за настроение. Да, мы вас тоже поздравляем, как слушателя Retro FM. И будем снова ждать в гости. Ну, а сейчас немножко помечтаем под Леонида Агутина.

0: Но если вы думали, что мы вот просто возьмем и уйдем, не оставив никакого сюрприза для вас, то нет. Во-первых, мы привели вам Юру Гурьяну. Да, он тоже будет принимать поздравления с Днем Радио. Он будет поздравлять и развлекать вас всячески. Ну а что касается наших планов, то в пятницу к нам придут гости.
1: Около нее
0: мир зеленеет.
1: Она такая классная.
0: Солнцу теплее. Конечно. Вообще невероятно же. Позитивный, добрый, светлый, творческий, яркий, непредсказуемый человек. Это певица Ёлка. У нас в гостях с 10 до 11 завтра, 8 мая.
1: Готовьте, знаете, свои такие какие-то уютные кофточки, подушечки, чаечек, какаушку. Потому что, мне кажется, настроение будет вот такое же классное и светлое, как сама Ёлка.
0: Ну а мы продолжаем отмечать День Радио и поздравляем с этим праздником,
1: ребята!
0: Вас.
2: Реклама.
3: Мы в порядке, купили тяпки и купили сапоги. Идем на грядки, огород в порядке, вечером будут шашлыки.
4: Супермаркет «Порядок» – это более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Качество, надежность и удобство. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
5: Порядок.
6: Парк-отель «Александровский Бор» сдается в аренду. Телефон 210-70-73. 210-70-73.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Воронеже. 25-55-105.

0: Atlantis is calling. Calling в переводе в том числе значит вызывает, выходит на связь, выходит в эфир. Правильно? Говорят, праздник сегодня, день радио. Надо поздравляться, я считаю. И с удовольствием это делаю. Нас, сотрудников радио, связистов, инженеров, вас, дорогие наши слушатели, самые крутые слушатели радиостанции Ретро-ФМ. В общем, всех, кто передает и принимает, продолжаем, друзья, принимать. В том числе поздравления, конечно, сегодня. Александр Степанович Попова, изобретатель радио. Продолжаем вспоминать добрым словом, естественно. Делаем это все под музыку. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем большой привет.
1: Реклама.
2: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Минсе. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
7: Ретро-ФМ 70-е.
6: Ретро-ФМ 80-е.
7: Ретро-ФМ 90-е.
6: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
8: И вечеринка Ретро-ФМ.
7: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
9: 12+.

0: Удивительно, что у этой песни «Que será mi vida» есть разные версии исполнения, но вот это вот, наверное, самое лучшее, пожалуй. Причем, пожалуй, на 100% самое лучшее — это Gibson Brothers. А это 79-й год, а вообще песня вышла аж в 56-м году. Ничего себе, и до сих пор с нами, до сих пор нравится, до сих пор мы ее любим. А, про любимых музыкальных, мелодичных, ритмичных, к ним мы скоро вернемся после важной информации. Половина 12-го в столице. С новостями Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Деньги и паспорта останутся и в бумажном виде. Это желание граждан. Госзнак не намерен полностью отказываться от наличных и смещать акцент на криптовалюты и цифровые финансовые активы. Об этом сообщил гендиректор предприятия Аркадий Трачук. Он допустил, что в перспективе цифровой рубль сможет составить конкуренцию традиционным купюрам. Но когда это произойдет, сказать сложно. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что внедрение цифровой валюты не заменит наличных денег. Подарочный сертификат возврату подлежит. Об этом в очередной раз напоминает Роспотребнадзор. В ведомстве сообщили, что потребитель вправе обратиться с претензией или в суд, если продавец установил правила, которые не соответствуют закону. У клиентов есть право требовать возврата средств, взыскать неустойку, компенсацию морального вреда и штраф 50% от суммы, если требования не удовлетворили добровольно. Запуск чартерной полетной программы между Россией и Малайзией перенесли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минтранс. Отмечается, сейчас ведутся переговоры с туроператорами, в том числе для определения конкурентной стоимости путевок. Параллельно идет финализация работ по аккредитации российского авиаперевозчика и властями страны в Юго-Восточной Азии. В честь 81-й годовщины Великой Победы по всей России развернулась трогательная акция. Тысячи мягких игрушек, открыток и писем отправили ветеранам. Акция Роспотребнадзора объединила воспитанников детских садов, студентов, педагогов и волонтеров. Главным героем стал белый плюшевый мишка, символ премии «Экология – дело каждого». Часть посылок уже дошла до своих адресатов. Ну а в Казахстане в этот четверг, День защитника Отечества, праздничные мероприятия сегодня проходят во всех регионах республики. У монументов и мемориалов, концерты и флешмобы. Основные торжества проходят в Астане. Там выступают около 1000 военнослужащих, в строю лучшие представители Национальной гвардии, пограничной службы КГБ, МЧС, Министерства обороны и службы государственной охраны. И о валюте на этот четверг: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88.06. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Столько, конечно, у нас всяких разных поводов для радости. И День радио сегодня празднуем. Ну и вот, если вернуться немного назад, у нас буквально перед майскими праздниками завершился грандиозный розыгрыш путевок на круиз «Ретро-ФМ». Огромное число городов поучаствовали, победили, выиграли 15 счастливчиков. Путешествие на двоих в круиз «Ретро-ФМ» 2026 с полностью оплаченным проживанием. Все эти люди отправятся, наши слушатели, в незабываемый вояж по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде». Счастливчики проведут отпуск мечты самой настоящей. В компании, естественно, ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Поздравляем всех победителей. Ну, естественно, с терпением ждем на борту.
1: Реклама.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е.
3: «Ретро-ФМ», Воронеж, 105,3.

0: переводе с испанского вроде как «бамболео» — это... Ну, что-то на вроде раскачиваться, качаться. Мы вот так вот и качаемся, сидим с удовольствием на волнах, между прочим, радио прекрасного. Сегодня, опять-таки, праздник, возвращаясь к этому. Очень приятно все это осознавать, друзья. Взял, вышел в эфир, потянулся при всех. Ну, ладно, музыку отличную в любом случае мы обещаем здесь, на Retro FM. У нас будет не только вот эта румба, фламенко, много всего мелодичного, ритмичного, ну, какой-то степени даже поэтичного, не боясь этого слова. Сегодня в четверг, да-да, 7 мая. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Retro FM.
1: Реклама.
2: Мы в порядке, купили тяпки и купили сапоги. Идем на грядки, огород в порядке, вечером будут шашлыки.
3: Супермаркет «Порядок» — это более 100 тысяч товаров.

Два. Каждый день с вами в магазине «Порядок». Порядок. Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Воронеже. 25 55 105.

0: Ну, под крышей это уже неплохо. Это значит, ипотеку либо выплатили, либо на пути к этому находитесь. Это прекрасно. А вообще, друзья, под крышей или где-то рядом, кроме шуток, ну и в любой точке пространства, на самом деле. Знаете, всегда рядом с вами есть классные друзья. И это мы, если что. Это Ретро-ФМ. У нас много всего хорошего в эфире случается. Ну, например, по утрам первая смена. Пожалуйста, с ведущими Сашей Светловым и Ритой Субботиной. Кстати, к ним завтра в гости придет очаровательная и необыкновенная певица Ёлка. Так что не проспите уж, пожалуйста, не пропустите. А еще у нас много музыки. Классно, естественно, будет звучать. Я тут в ближайшее время рядом с вами посижу, послушаю тоже песни красивые. Очень скоро Андрей Миронов, певица Сандра и не только. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам хорошего дня, хорошего четверга.
1: Реклама.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в них.

0: Это Sultans Can Take My Hands Off You. Интересно, что это не оригинальная версия. До этого она была балладная, достаточно такая протяженная, медленная. 67-го года песня. Фрэнки Валли, американский певец, ее исполнял. И вот эта версия 96-го года, уже более живая, более нам привычная, от немецкого коллектива Sultans. Дальше много музыки хорошей, разной. Здесь на Retro FM обязательно продолжит звучать. Сейчас много полезной информации. Двенадцать тридцать в Москве. С новостями Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Минтранс будет рекомендовать регионам смягчить правила работы платных парковок. В частности, семьи с четырьмя или более детьми должны иметь право оформить два разрешения для бесплатного хранения машин у дома. Но введение запишут в рекомендациях и направят их в субъекты страны. Сейчас документ прорабатывают совместно с депутатами Госдумы. Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару в случае попытки срыва празднования Дня Победы. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она призвала граждан Украины и иностранный дипломатический корпус покинуть столицу страны. Захарова отметила, по информации Москвы, глава киевского режима Владимир Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня 6 мая. В свою очередь, ранее президент Владимир Путин объявил перемирие в зone проведения спецоперации в период с 8 по 9 число. В День Победы в Москве временно ограничат доступ к мобильному интернету, белому списку сайтов и сервисов и сервисам обмена СМС в целях безопасности. Об этом сообщила Минцифры. Уточняется, домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. При этом сегодня и завтра ограничения мобильного интернета и связи в Москве не планируются. Однако они могут быть оперативно введены, если возникнут непосредственные угрозы. По улицам Кипра прошел бессмертный полк. Также участники акции пронесли Знамя Победы, Георгиевскую ленту и триколор. Состоялся и торжественный концерт. Центром мероприятий, посвященных предстоящему празднику Дню Победы, стала столица страны. Сотни россиян и местных жителей собрались возле посольства нашего государства. Экс-президент США Барак Обама заявил, что американские власти не смогли бы скрыть факт контакта с инопланетянами. Если бы правительство действительно обладало какой-либо информацией, она неизбежно стала бы достоянием общественности. Обама отметил, что вероятность существования жизни во Вселенной велика, но шансы на то, что инопланетяне посещали Землю, малы. И их не держат в зоне 51. Это строго засекреченный объект ВВС США, который в массовой культуре ассоциируется с теориями заговора о скрытии инопланетян. Ну и в завершении выпуска о валюте на этот четверг. Американский доллар сегодня держится на отметке 75 рублей 22 копейки. Единая европейская сегодня 88 рублей 6 копеек. Пока на этом все. А далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня и хорошего настроения.

0: Два кусочка колбаски у тебя лежали на столе. Ну, в каком-то смысле в этой знаменитой строчке ключевое слово именно «лежали». То есть в прошедшем времени, значит, уже, видимо, теперь не лежат, делись куда-то. Что там с ними стало, непонятно, конечно. А голос такой, который нам об этом рассказывает, сытый, бодрый, накормленный. В общем, сыграно на все 100%. А может и больше. Группа «Комбинация». Дальше тоже красиво. Лев Лещенко скоро. Майкл Джексон на подходе. Прямо здесь, на Ретро FM. 12 часов и 42 минуты. Московское время.
1: Реклама. Проведите незабываемые праздники на природе. Приезжайте в Лагуну. Отдыхайте в уютных домах с баней и чаном. Рыбачьте в зарыбленном пруду. Глэмпинг «Лагуна». Хохольский район. Laguna36.ru.
2: Мы в порядке. Купили тяпки и купили сапоги. Идем на грядки. Огород в порядке. Вечером будут шашлыки.
3: Супермаркет «Порядок». Это более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Качество, надежность и удобство. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Порядок.
4: Парк-отель «Александровский Бор» сдается в аренду. Телефон 210-70-73. 210-70-73.
5: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
6: «Ретро-ФМ» 70-е.
5: «Ретро-ФМ» 80-е.
6: «Ретро-ФМ» 90-е.
5: «Ретро-ФМ» «Сан-Ремо». И вечеринка «Ретро-ФМ».
6: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
5: 12+.
7: «Ретро-ФМ». Воронеж. 105,3.

0: Вот, кстати, друзья, только хотел пошутить, что эта песня «Eye in the Sky», ну, как бы «Глаз в небе», Alan Parsons Project, о том, что это гимн системы видеонаблюдения, как читаю такой факт, что... Значит, автор Эрик Вулфен заявлял, что вдохновлялся системами видеонаблюдения. Ну, в данном случае это было в казино Лас-Вегаса. Песня о всевидящем оке такой, который следит за игроками. Ну, получается, что, собственно говоря, все примерно об одном и том же. Подумали, мы думаем о хорошем исключительно, конечно. Делаем это под музыку ретро-ФМ. Сегодня, в четверг, 7 мая, когда такой праздник прекрасный. День радио, да, да. Между прочим, продолжаем принимать поздравления, ну, например, во всех соцсетях радио ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. 12 часов 56 минут, московское время.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. По будням с 14 до 15. Felicita. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните.

0: Пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье.
1: Реклама.
2: Продукция собственного производства от группы компаний «Протек». Профнастил и металлочерепица, металлосайдинг и евроштакетник, профиль стоечный и направляющий, гладкий лист, штрипс, доборные элементы любой сложности, оцинкованные и с полимерным покрытием, сетка сварная кладочная, просечно-вытяжной лист и просечно-вытяжная сетка. Большой ассортимент цветов и многие другие виды металлопродукции по выгодным ценам. Подробности по телефону 2 100 100 и на сайте protek.rf.

0: бабушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Организации срочно требуется главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, юрист, главный инженер, менеджеры по продажам, электрики, сантехники, маляры, охранники, водители категории «Б». Телефон 210-70-73, 210-70-73.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Воронеже. 25-55-105.

0: Вот это вот знаменитое соло, которое мы только что прослушали, это вообще редкий случай, когда это не гитарное соло. Несмотря на то, что в клипе Брайан Мэй играет на своей гитаре фирменной, на самом деле соло записано на синтезаторе Roland Jupiter 8, так называется это чудо техники. Исполнил его приглашенный музыкант Фред Мандель, причем сделал это всего за один дубль, то есть с первого раза. Брайану Мэю поначалу вообще не понравилась вот эта идея заменить гитарное соло синтезатором, но в итоге он признал, что партия получилась блестящей. Ну и мы тоже спустя уже многие-многие годы и все это время признаем, что и эта партия, и вообще все, к чему прикасалась группа Queen, в том числе и Фредди, просто блестяще получалось. I want to break free здесь, на Retro FM, 13 часов и 15 минут московское время, из ближайшего мелодичного, блестящего, в том числе, Donna Summer, Nautilus Pompilius, Toto Cutugno. Прямо здесь не расходимся. Меня зовут Юрий Гурьянов. Сегодня у нас, напомню, четверг и 7 мая на календаре.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 секунд у вас есть, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну а что, в конце-то
3: полторы минутки на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Гоня, и так... I'm a Scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Retro FM.
4: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
6: А давай. Только шашлык еще возьмем.
5: А где самый вкусный?
6: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
9: Я за Родину воюю! За Россию!
10: Для лиц старше 12 лет.
11: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Про что-то очень горячее речь, но явно не о выпечке речь идет, но как будто бы. Горячая штучка, жаркая страсть. Ну, примерно так можно перевести название песни, да и как-то сформулировать общий посыл этой жаркой действительно композиции от Donna Summer Hot Stuff здесь на Retro FM в самой середине часа. Сейчас немного полезной информации нам, я думаю, не повредит. Половина второго в Москве. Далее с новостями Дмитрий Королев. Дим, добрый день.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. За публичное осквернение Георгиевской ленты россиянам может грозить тюремный срок. Об этом напомнил адвокат Андрей Алешкин. По его словам, также нарушителю могут выписать штраф до 3 миллионов рублей, назначить обязательные работы до 360 часов и исправительные работы до года. Слова эксперта приводят аргументы и факты. Отмечается, к осквернению относятся публичные и умышленные действия, оскорбляющие символ воинской славы, например, сожжение или топтание ленты. Казахстан стал лидером по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. Каждому фронтовику там выплачено по 5 миллионов тенге, это 800 тысяч рублей. Столь высокие суммы существенно превышают показатели других стран. Отмечается, что по состоянию на начало мая этого года в Казахстане осталось 57 ветеранов Великой Отечественной, кто непосредственно участвовал в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков. Средний возраст фронтовиков превышает 100 лет, самому старшему 105. Минтруд проведет детальный анализ рынка труда. Такое поручение ведомству дали в правительстве. Там хотят лучше понимать, как кадровый вопрос влияет на изменения в экономике. Отмечается, что на совещании Кабмина отдельно обсуждали потребительскую активность, рост зарплат, ипотеку и доходы бюджета. Чиновники отдельно рассмотрели цены на товары и услуги в России и обговорили ситуацию на мировых рынках. Радио остается одним из самых удобных и надежных источников связи. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил жителей страны с Днем радио и подчеркнул особую роль российских ученых в развитии радиотехнологий. Напомню, 7 мая 1895 года выдающийся русский физик и изобретатель Александр Попов продемонстрировал в Санкт-Петербурге созданную им первую в мире беспроводную приемопередающую систему. Она также стала основой для создания навигационных систем мобильной связи, беспроводных систем обмена данными и интернета. Дагестанская свадьба. В Махачкале представили новый туристический проект. По задумке гостям не только расскажут о местных обычаях и традициях, но и предложат устроить торжество по всем правилам. Авторы рассчитывают, что это станет своего рода новым брендом республики, ради которого туда будут приезжать пары со всей страны. И о валюте. Доллар сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Пока на этом все. А далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: вот сложно, конечно, сейчас в такое поверить, но вот этот вот парнишка на букву Х по имени Хуанес когда-то, ну, прежде чем стать звездой поп-музыки вот этой латинской, был участником рок-группы, причем играл тяжелую рок-музыку, прямо хард-рок. Играл аж около 10 лет. Ну, правда, сложно в такое вериться. Но, тем не менее, верю, что способен. Почему нет? Вполне. Дальше. Люди способные, талантливые. Элтон Джон, Дмитрий Маликов и не только. 13 часов и 42 минуты московское время. Это Ретро-ФМ.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Утреннее шоу.
4: Первая смена.
3: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
4: Ретро-ФМ.

0: игрушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Ретро-ФМ. Воронеж. 105,3.

0: Ой, друзья, столько праздников сегодня, 7 мая. Ну, смотрите, значит, День радио. Раз. Там День радио. Два. День радио. Еще праздник. И так вот до бесконечности. Говорил бы и говорил бы. Поздравлял бы и поздравлял бы. Ну ладно, кроме шуток, много на самом деле дат сегодня интересных. В том числе День распахнутых окон, День физика, День связиста, и это уже и специалист радиотехнических служб ВМФ РФ. День президентского полка. Сегодня День основания вооруженных сил России. Всемирный день пароля. Ну, в общем, со всеми праздниками всех причастных, конечно, поздравляю. А я уже говорил, что сегодня день радио или нет? Я что-то забыл. На всякий случай, давайте еще раз скажу. Сегодня, 7 мая, мы отмечаем наш замечательный профессиональный праздник. День радио. Давайте отмечать вместе. Кстати говоря, уже в следующем часе на Ретро-ФМ стартует филичта. Обязательно можете добавлять что-то личное, мало ли. В общем, можно передавать, поздравлять. Все уже начиная с 14.00 по Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Поехали дальше.
1: Реклама.
2: Мы в порядке, купили тяпки и купили сапоги. Идем на грядки, огород в порядке, вечером будут шашлыки.
3: Супермаркет «Порядок» — это более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Качество, надежность и удобство. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Порядок.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е».
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Воронеже. 25 55 105.

Да, друзья, рабочая неделя продолжается. Уже четверг, 7 мая на календаре. Ну и сегодня праздник, сегодня День радио, с чем я вас, собственно, сердечно и поздравляю. Желаю, чтобы радио играло всегда и приносило только самую любимую, самую лучшую музыку. Зовут меня Сергей Нехаев, и начинаем мы филичиту. Начинаем самый счастливый час здесь, на Ретро-ФМ. Наш эфирный номер 30-08-8-30. Свои сообщения присылайте в ВК-мессенджер Ретро-ФМ Воронеж и на короткий номер 5533, заголовок ВРН. Здесь стоимость одного послания составляет 11 рублей. Не забудьте о том, что сегодня можно выиграть сертификат на пиццу от Пицца Куба. Ну и прямо сейчас Эдди Хантингтон продолжит наш праздничный эфир.

0: Ну вот уже и 14 часов и 6 минут в Воронеже, и Фличта набирает свои обороты. Далее ваши сообщения, которые вы уже прислали в ВК-мессенджер RetroFM Воронеж. Так, что у нас? Анна пишет: «Добрый день, Сергей. Хочу поздравить вас и весь коллектив RetroFM с Днем Радио». А еще Анна передает привет своей дочке, которую зовут Аникина Соня. Желает всем хорошей погоды и активных выходных. Ань, ну до выходных еще один, вернее, так, полтора рабочих дня, так что немного потрудимся, потом действительно хотелось бы хорошенечко отдохнуть. Денис поздравляет всех слушателей RetroFM с праздником, с Днем Радио, и свой пламенный горячий привет передает своей маме, которую зовут Анастасия. Так, кого тут у нас поздравляют? Светлану коллеги поздравляют с днем рождения, желают здоровья, удачи в делах и всего самого-самого хорошего. Карина передает привет всем слушателям RetroFM, всех поздравляет с праздником, с Днем Радио, всех поздравляет с наступающим Днем Победы, ну и всех поздравляет с прекрасной весенней погодой. Наталья Ветлицкая продолжит самый счастливый час прямо сейчас.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово ВРМ.

0: Это Starship на Retro FM, 14 часов и 13 минут в Воронеже. Давайте продолжим самый счастливый час. Давайте продолжим нашу филичту. Юр Шаров поздравляет сегодня всех слушателей Retro FM. Весь наш коллектив поздравляет с праздником, с Днем Радио. Желает Retro FM процветания и всего хорошего. Так, Анастасию. Анастасию коллеги поздравляют с прошедшим днем рождения. Радости, счастья, любви и красоты желают своей дорогой подруге. Так, Алена передает огромнейший привет своим девчонкам из бригады. Всем желает хорошо сегодня отработать. Ну и благодарит Retro FM за музыку, которая поднимает ей настроение. Наташа. Наташа поздравляет сегодня своего супруга, которого зовут Александр Викторович. Поздравляет его с юбилеем. Желает всего наилучшего. Очень любит, гордится, обнимает и знает, что в их жизни все будет хорошо. Потому что папа рулит. Ну, вот так она написала. А у нас прямо сейчас появляется Джо Дассен и продолжается самый счастливый час.
1: По будням с 14 до 15. Феличита.
2: На Ретро FM.

0: 14:18 в Воронеже, друзья, продолжается фильчтам. Напомню, что у нас сегодня состоится очередной розыгрыш. Разыграем сертификат на пиццу от Пицца Куба. Ну а пока еще несколько сообщений, которые вот пришли на короткий номер 5533. Так, смс-очки ваши читаю. Так, Алексей Иванов поздравляет всех слушателей Ретро-ФМ с Днем Радио. Всем желает побольше любимых хитов и классного настроения. Так, коллеги поздравляют сегодня своего товарища. Зовут его Юрий. Поздравляют с днем рождения. 48 годиков исполнилось коллеге. Ну и в этот день и не только. Они желают, чтобы он всегда был на позитиве. Был бодрый, веселый и оптимистичный. Ну и, наконец, Руслан передает привет всем слушателям Ретро-ФМ. Всех поздравляет и с Днем Радио, и с наступающим Днем Победы. И всем желает классного настроения.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Такой хороший день! А вы и не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: 14:31. Ну, экватор пройден, но зато продолжается филичита. Еще впереди у нас розыгрыш. Ну, а пока ваши сообщения, привет и поздравления, которые вы присылаете в ВК-мессенджер RetroFM Воронеж. Так, Евгений передает огромнейший привет своей супруге Оксане, поздравляет ее с прекрасным днем, желает, чтобы он прошел отлично. Ну, и еще он передает привет всем слушателям RetroFM. Даша поздравляет свою дочь, которую зовут Карина. Поздравляет с праздником, с днем рождения. Желает отличной учебы, хороших друзей, успехов во всех начинаниях и всего самого доброго. Анна Борисовна передает привет любимой маме, которую зовут Елена Николаевна. Желает, чтобы день прошел хорошо. Ну и, наконец, Нина передает привет подругам Людочке и Шурочке. Поздравляет их с днем радио, поздравляет их с наступающим праздником Победы. И мы идем вперед. Далее у нас Александр Розенбаум.
1: Телефон в Воронеже 30 088 30.

Друзья, я напомню, что свои сообщения, приветы и поздравления вы присылаете в ВК-мессенджер Retro FM Воронеж. Они приходят, и я их обязательно читаю. Так, что имеется? Так, Андрей. Андрей сегодня решил передать своей семье. Так, жене, сыну, невестке и внуку. Желает им отличного дня, прекрасного настроения. Ну и всех поздравляет с наступающими выходными. Елена поздравляет всех слушателей Retro FM с праздником, с днем радио. А свой отдельный привет передает любимой сестренке Екатерине. Желает, чтобы работа поскорее закончилась и начались выходные. Вадим поздравляет свою любимую супругу Наталью, поздравляет с праздником, с днем рождения, желает легкого жизненного пути, здоровья, любви и всего самого-самого прекрасного.

0: Это Евгений Белоусов на Ретро-ФМ. Подожди меня после концерта. Ну и, друзья, давайте подождем пока свеженьких сообщений. А прямо сейчас разыграем сертификат на пиццу от Пицца Куба. И вот какой вопрос я сегодня приготовил. Дело в том, что в 2006 году один товарищ из Румынии, Кристиан Думитру, установил мировой рекорд по поеданию пиццы. Как вы думаете, сколько пиццы он съел за одну неделю? Варианты такие: 20 килограммов, 50 килограммов или 90 килограммов. Свой ответ прямо сейчас присылайте в ВК-мессенджер RetroFM Воронеж. Пусть ответ будет правильный и 11-й по счету.
1: Реклама.
2: Мы в порядке, купили тяпки и купили сапоги. Идем на грядки, огород в порядке, вечером будут шашлыки.
3: Супермаркет «Порядок» — это более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Качество, надежность и удобство. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
4: Порядок.
5: Парк-отель «Александровский Бор» сдается в аренду. Телефон 210-70-73. 210-70-73.
6: Ретро-ФМ. Воронеж. 105,3.

0: Ну что, ручки вверх подняли, поаплодировали нашему победителю, человеку, который сегодня выиграл сертификат на пиццу от Пицца Куба. Ну и сегодня мы тут с вами один мировой рекорд рассматривали. Установил его в 2006 году человек из Румынии, которого зовут Кристиан Думитрум. Так вот, за неделю он съел, внимание, 90 килограммов пиццы. Вернее, если быть совсем точным, 91 килограмм. Я не знаю, как он себя после этого чувствовал. У нас сегодня в победителях оказывается Ирина, которую мы поздравляем. Ирина, мы вам поаплодировали, ну а завтра, друзья, мы разыграем еще один сертификат. Не забудьте про завтрашнюю Феличиту.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово ВРМ.
2: Где-то на белом свете.

0: Ну вот и все, друзья. Закончилась праздничная феличита. Почему праздничная, спросите вы, я вам отвечу. Сегодня день радио. Я еще раз вас с этим поздравляю. Волны с музыкой летят к вам и улучшают вам настроение. Теперь феличита вернется завтра, в пятницу, с 14 до 15.00. Меня зовут Сергей Нехай. Всем классного дня.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Ясно, солнечно, плюс 29 сейчас в Воронеже, атмосферное давление ниже нормы. Завтра синоптики обещают нам малооблачную погоду. Ветер будет дуть западный, умеренный, атмосферное давление будет ниже нормы. Ночью сегодня плюс 16, завтра днем до 28 градусов тепла. Ну и напомню, сейчас в Воронеже тепло, ясно, солнечно и плюс 29.
2: Реклама.

0: каждый день с вами в магазине «Порядок».
1: Организации срочно требуется главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, юрист, главный инженер, менеджеры по продажам, электрики, сантехники, маляры, охранники, водители категории «Б». Телефон 210-70-73, 210-70-73.
2: Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Воронеже. 25-55-105.

0: Женщина может бесконечно смотреть на три вещи, а купить тушь. Ну, в общем, не только за это, но и за это. В том числе мы любим наших дорогих, любимых женщин. Бонни Тайлер. Своей женской долей на Ретро FM в 15-16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Пупо, Дмитрий Маликов и Крис Норман.
1: Реклама.
2: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
3: От Вернер?
2: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
3: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
2: Чижик. 100% гарантия качества.
4: Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекта России 0+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Ну, джелато нам, кстати, сейчас не помешает. Мороженое, в смысле, да еще и шоколадное. На улице-то жара настоящая. Да, Пупа, собственно, нам о нем и спел. Про шоколадное мороженое в половине четвертого. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Систему маркировки «Честный знак» следует совершенствовать. Эта работа очень важна. Поручение главе Ростеха Сергею Чимзову дал президент. Владимир Путин сегодня принял его в Кремле. «Честный знак» направлен на госконтроль за оборотом продукции. Препятствует контрафакту, способствует защите прав потребителей. По словам Чимзова, система маркировки сегодня охватывает 51 товарную группу. От лекарств и молочной продукции до детских товаров и бытовой химии. Нелегальный оборот снизился втрое, с 26 до 9. Россиян могут начать проверять на рак легкого. Особую компьютерную томографию планируют добавить в программу диспансеризации. Инициативу обсуждают в Минздраве. Как пишут ведомости, сейчас лучевая диагностика проводится только на втором этапе диспансеризации с помощью рентгена или КТ. Основание для проведения исследований определяет терапевт. Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в стране в онлайн-формате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Первыми цифровые шествия смогут увидеть жители Чукотки и Дальнего Востока. Затем эстафета проследует через Сибирь, Урал, Центральную Россию и завершится на западе страны. При этом в традиционном очном мероприятии проходят и запланированы в некоторых других странах. Например, гражданская акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая в Берлине. Тем временем Благовещенск принял эстафету «Победы». Там состоялся автопробег раритетной техники и марафон спортсменов. А в Хабаровске встретили поезд «Победы». Это уникальный состав, стилизованный под эшелоны Великой Отечественной войны. Это санитарное отделение, солдатские теплушки, платформы с макетами танков и орудий. Ретро-составы в эти дни проедут по всем регионам страны. Стремление Евросоюза помешать деятельности российского павильона на Биеннале в Венеции обеспечили обратный эффект. Он стал пользоваться еще большей популярностью у посетителей. Как пишут итальянские СМИ, экспонаты в павильоне – это чистое искусство без какой-либо политической отсылки. Ну и напомню, что 61-я Венецианская Биеннале официально откроется лишь 9 мая. Россия в этом году стала участником фестиваля впервые за последние 4 года. И о валюте. На этот четверг доллар сегодня 75 рублей 22 копейки. Евро 88 рублей 6 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Кому с утра жить хорошо? На этот вопрос есть только один ответ, друзья. Тем, кто слушает первую смену на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 нас снова ждут игры с классными подарками, свежие новости, темы для обсуждения, шутки от Саши Светловой и Риты Субботиной и, конечно, любимая музыка. А в пятницу в гости к первой смене придет певица, очаровательная, необыкновенная певица Ёлка. Не проспите, не пропустите.
1: Реклама.

0: картошку и купим утёк.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
1: 12+.
2: Ретро-ФМ. Воронеж. 105.3.

Как говорится, прошу любить и не жаловаться. Это группа «Статус Кво» на Ретро FM в 15.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья, с любимой музыкой.

0: если нашел женщину мечты, то с остальными мечтами придется попрощаться, потому как просто-напросто на них уже денег не хватит. Но, впрочем, есть другой вариант. Прощаться с женщиной мечты, собственно, именно его и выбрал Демис Розес. 16.15 в столице. Вы слушаете Ретро FM. Совсем скоро у нас Виктор Салтыков и Белинда Карлайл.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях замечательная певица Ева Власова. Она согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo 12+.

0: Да, thinking of you. И вот я тоже о нем подумал, и он таки пришел, да еще и с новостями, друзья, в Москве 5:30. Ну, я, собственно, про Игоря Акулова. Он принес свежайшие новости. Сейчас все расскажет. Вечер добрый.
1: Добрый вечер. Всех приветствую. Кремль ответил на вопрос о поддержке бизнеса из-за ограничений связи. Пока что подобные меры не рассматриваются. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые меры необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом. Напомню, что 5 мая в Москве и других регионах возникли проблемы с мобильным интернетом. Не работали такси, доставка и терминалы оплаты. Минцифры объяснил ограничение необходимостью предотвращения угроз безопасности. Несколько аэропортов России временно прекратили работу из-за ограничений на использование воздушного пространства. Среди них Московского Внуково, а также аэропорты Иваново, Калуги, Сочи, Тамбово, Череповца и Ярославля. В столичных аэропортах задерживают 30 рейсов. Пассажирам раздают воду и коврики. Для матерей с детьми работают бесплатные комнаты. Ранее уже возобновили работу аэропорта Казани, Перми, Нижнекамска и Бугульмы, а также Московская Домодедово. В трех федеральных округах выросла собираемость платежей за вывоз отходов. По данным российского экологического оператора, в первом квартале этого года рост отмечен на Дальнем Востоке 92,3%, на Северном Кавказе 82,7%, на Урале 92,4%. В целом по стране собираемость сохранилась на высоком уровне, более 90%. Снижение в отдельных регионах связано со сменой региональных операторов. В регионах Донбасса и Новороссии уровень составил 69%. Это объясняется продолжающейся интеграцией и запуском новых операторов. Депутаты предупредили, что самозапрет на кредиты не является стопроцентной защитой от мошенников. Они напомнили, что банки и МФО обязаны проверять наличие запрета. Но если кредит все же оформлен, это говорит о нарушении регламента или попытке обхода идентификации. Самозапрет не отменяет базовых правил цифровой гигиены. Важно сохранять бдительность и не передавать личные данные. Американец придумал, как помочь курьерам найти его дом. Запустил дроны со светящимися подсказками. Герой истории живет в отдаленном районе Калифорнии, и водители постоянно не могли найти к нему дорогу. Он оставлял инструкции, устанавливал указатель, правил точку на картах, ничего не помогало. Тогда он решил использовать дроны. Они показывали в небе фразы «Неправильная дорога, сдайте назад, затем продолжайте ехать» и стрелку на правильный поворот. После доставки дроны складывались в смайлик и надпись «Спасибо». И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 75 рублей и 22 копейки. Евро 88 рублей и 6 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Пусть над этой звездой небесной вдруг раздастся гром небесный. Вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка. Позвони мне, позвони.

0: Вы заметили, друзья, что в нашей стране, когда хочется чего-нибудь особенного, все обычно идут к холодильнику. А надо куда идти? Правильно, к приемнику с любимой музыкой Ретро-ФМ. Борьем у нас были только что, а уже совсем скоро. Сиси Кейч, ансамбль мелодии Savage Garden в Москве 16:41.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята!
3: Да!
2: Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
4: Вечеринка Ретро-ФМ.
5: Ровно в 21.00.
1: Лучшие танцевальные хиты
5: в неповторимом миксе.
1: Вечеринка Ретро-ФМ.
6: Реклама. Проведите незабываемые праздники на природе. Приезжайте в Лагуну. Отдыхайте в уютных домах с баней и чаном. Рыбачьте в зарыбленном пруду. Глэмпинг Лагуна. Хохольский район. Laguna36.ru.
7: Мы в порядке. Купили тяпки и купили сапоги. Идем на грядки. Огород в порядке. Вечером будут шашлыки.
8: Супермаркет «Порядок» – это более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Качество, надежность и удобство. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
9: Порядок.
10: Организации срочно требуется главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, юрист, главный инженер, менеджеры по продажам, электрики, сантехники, маляры, охранники, водители категории «Б». Телефон 210-70-73, 210-70-73.
11: Ретро-ФМ, Воронеж, 105,3.

0: Безусловно, у каждой девушки должна быть изюминка, безуминка и тараканинка, как я люблю повторять. Вот у Сиси Кетчи изюминка в том, что она вообще не меняется последние лет 30, наверное. Ну и блондинка, само собой, тоже, знаете ли, изюминка. Сиси Кетчи на Ретро FM в 16:56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой.
1: Реклама. Справочная, добрый день.
2: Девушка, подскажите, где можно купить трубы?
1: В компании «Протек».
2: Металлопрокат и кладочную сетку?
1: Конечно, «Протек».
2: Гипсокартон, крепеж и профнастил?
1: «Протек».
2: Радиаторы и поликарбонат?
1: «Протек».
2: А цемент, шифер, фанеру и доставку заказать?
1: «Протек».
2: А телефончик не подскажете?
1: Мой?
2: «Протека».
1: Телефон 2-100-100. «Протек». Все для строительства. Подробности на сайте protec.rf.

0: кошку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Парк-отель «Александровский Бор» сдается в аренду. Телефон 210 70 73. 210 70 73.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Воронеже. 25 55 105.

0: Ну, кстати, можно сегодня уже к этому hello уже потихоньку присовокуплять с наступающими. Ну, естественно, с Днем Победы и вообще с выходными. А сегодня, кстати, еще можно и говорить с Днем Радио. Да, наш профессиональный праздник, День Радио на календаре. 17.15, столица, Лайнел Ричи на Ретро-ФМ, а уже совсем скоро у нас Bad Boys Blue, Муслим Магомаев с группой Браво и квартет Абба. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера, друзья.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 секунд у вас есть, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну а что, в конце
3: полторы минутки на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Гоня, и так... I'm a Scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте. После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет... печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
15: Это история нашей семьи.
14: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
16: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
17: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
18: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
19: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
9: А давай, только шашлык еще возьмем.
8: А где самый вкусный?
9: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик!
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
20: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
21: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Есть такая старинная русская народная забава. Каждый вечер синхронизироваться с холодильником. Но, кстати, пока еще можно делать это на законных основаниях. До 6, как известно, действительно можно. Половин шестого в столице. На РТФМ с новостями Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый вечер. В Госдуме предложили считать срок давности для старых постов в интернете по-новому, со дня публикации, а не с момента обнаружения. По мнению депутатов, это улучшит контроль за интернет-пространством. Сейчас интернет-публикации считаются длящимися правонарушениями, из-за чего привлечь к ответственности могут спустя много лет, даже если человек утратил, например, доступ к аккаунту. Исключение составят материалы о пропаганде запрещенных веществ, смене пола и призывах к терроризму. В России зафиксировали рекордный интерес к бумажным картам на фоне отключения интернета. В одном из издательств сообщили, что продажи атласов и карт автодорог выросли на 55% в денежном выражении год к году. Самыми популярными изданиями стали «Карта мира» и «Карта России». Также атлас автодорог России, стран СНГ и Балтии. Интерес к бумажной картографии начал возвращаться еще с 2023 года. Роскомнадзор опроверг фейки о возможной блокировке популярных видеоигр. В ведомстве заявили, что никаких оснований для ограничения доступа к ним в настоящее время нет и планов блокировки не существует. Ранее РКН уже опровергал сообщение о блокировке игры Minecraft. При этом в декабре была заблокирована игровая площадка Roblox из-за распространения запрещенных материалов. Ведомстве призвали не распространять фейки и проверять информацию в официальных источниках. 9 мая в Москве полностью ограничен мобильный интернет, в том числе доступ к белому списку сайтов, заявили в Минцифры. СМС-сервисы также будут временно недоступны. Ограничения связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий в День Победы. 7 и 8 мая плановых отключений не ожидается, но оперативные меры возможны в случае возникновения угроз. Домашний интернет и Wi-Fi будут работать в штатном режиме. Дизайнеры рассказали о самом модном платье на лето этого года. Свой выбор нужно остановить на минималистичном наряде без рукавов с простым круглым вырезом, так называемое платье в три отверстия. Такие фасоны были популярны в 90-е благодаря брендам Helmut Lang и Calvin Klein. Сейчас их включили в свои коллекции Gucci и Prada. Эксперты советуют выбирать нейтральные оттенки, длину мини или до колена и избегать лишнего декора. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей и 6 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти

зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

Уже скоро выходные, друзья, они будут еще и длинными, и мы снова ждем дорогих гостей. Каждое воскресенье с часу дня на Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Шоу, где звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. И в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет певица, автор песен и композитор Ева Власова. Не пропустите, включайте Retro FM. В час дня скучно не будет.

Я был не нужен никому, и по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

Когда была далеко, и я звонил тебе, шутя, когда придется. Мы говорили ни о чем.

0: Ну, по закону жанра, по закону триллера, я должен был бы сказать, наверное, ужас. Но нет, друзья, совсем нет никаких поводов говорить так, потому что, ну, во-первых, вечер, нерабочий вечер рабочего дня уже наступает. Предпоследний рабочий день перед длинными выходными. Осталось поработать одну пятницу. День радио, опять же, поздравляем друг друга. 17:56, столица. Меня зовут Антон Веселов. Всем привет и вообще хорошего настроения с любимой музыкой.
1: Реклама. Керамическая плитка, керамогранит, обои, сантехника. Сделайте ванну, кухню или весь дом быстро, стильно и без переплат. Забудьте о затянувшихся сроках ремонта. Магазины «Мика». Хальзунова 3, Донбасская 23А.
2: Мы в порядке, купили тяпки и купили сапоги. Идем на грядки, огород в порядке, вечером будут шашлыки.
3: Супермаркет «Порядок» — это более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Качество, надежность и удобство. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
4: Порядок. Проведите незабываемые праздники на природе. Приезжайте в Лагуну. Отдыхайте в уютных домах с баней и чаном. Рыбачьте в зарыбленном пруду. Глэмпинг «Лагуна». Хохольский район. Laguna36.ru.
5: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
6: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Воронеже. 25 55 105.

0: Ну, а мы снова слышим их. Это группа «Мираж» на «Ретро-ФМ». Созвездие прекрасных девушек. Были у нас 18.15. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас на «Ретро-ФМ» Пупо, Дмитрий Маликов и Крис Норман. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте «ЗАГО». городсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
10: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
11: Подробности на astoriagrande.com.

как ему дано, как ему дано.

0: жизни брал. Ну, больше, конечно, именно про жизнь сейчас поговорим. Все-таки новости у нас прям по курсу. В Москве Плэн 7 с новостями на РТФМ Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Антон, приветствую всем. Добрый вечер. В Комитете Госдумы одобрили законопроект о лишении свободы за незаконный майнинг. Мера будет применяться, если причинен крупный ущерб. Срок заключения может достигать 5 лет. Наказание предусмотрено и для операторов майнинговой инфраструктуры. Альтернатива – штраф до 2,5 миллионов рублей или принудительные работы до 5 лет. Для организованных групп ответственность будет повышенной. При этом от уголовной ответственности можно освободиться, если полностью возместить ущерб. Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении. ОСАГО оказалась убыточным в 60 регионах России по итогам первого квартала. Выплаты превысили сборы. Специалисты связывают это с недобросовестными действиями граждан, которые зарабатывают на страховке. Для борьбы с мошенниками создаются специальные группы, которые взаимодействуют с полицией и прокуратурой. При этом средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 10% до 119 тысяч рублей, а средняя премия осталась на уровне 7645 рублей. Посещаемость торговых центров на майских праздниках в России заметно снизилась. В Москве показатель количества посетителей на 1000 квадратных метров упал на 4% за неделю и на 5% в годовом выражении. В Санкт-Петербурге падение составило 7%. Эксперты связывают тенденцию с сокращением расходов граждан на фоне экономической неопределенности, холодной погоды, которая снижает число спонтанных визитов, а также с перебоями в работе мобильного интернета. Кроме того, развитие цифровых сервисов бьет по развлекательной составляющей торговых центров, кафе, ресторанам и кино. В Подмосковье к памятникам и мемориалам отремонтируют более 90 километров дорог. Всего в порядок приведут свыше 30 участков. В Жуковском обновят Туполевское шоссе, ведущее к памятнику сверхзвуковому пассажирскому самолету Ту-144, заменит около 3,5 километров покрытия. В Клину отремонтируют 17 километров дороги к мемориалу Великой Отечественной войны. «Молодая гвардия» и «Солдатская мать» стали самыми популярными военными драмами среди россиян. К такому выводу пришли исследователи одного из холдингов, изучив зрительские предпочтения за период с прошлого по этот апрель. В пятерку лидеров также вошли легендарные «17 мгновений весны», голливудский фильм «Враг у ворот» и документальная лента «Победа». И расскажу о курсах валют уже на завтра. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей и 89 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

0: Ну, вы, друзья, тоже не волнуйтесь. Если что, первая смена на Ретро-ФМ завтра обязательно будет в эфире. С 7 до 11 вас ждут игры с шикарными подарками, свежие новости, темы для обсуждения, шутки от Саши Светлова и Риты Субботиной, и, конечно, любимая музыка. А еще уже завтра в гости к первой смене придет певица, очаровательная, необыкновенная певица Ёлка. В общем, не проспите, не пропустите. С 7 до 11 первая смена на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Группа компаний «Протек». Крупнейший распределительный центр металлопродукции и стройматериалов в регионе. 13 филиалов в Центральном, Поволжском и Южном федеральных округах. 32 года на рынке комплексного снабжения строительства и более 25 тысяч наименований на складах. Возможностей много, решение одно. «Протек». Телефон 2-100-100.

0: игрушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Организации срочно требуются главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, юрист, главный инженер, менеджеры по продажам, электрики, сантехники, маляры, охранники, водители категории «Б». Телефон 210-70-73, 210-70-73.
3: Ретро-ФМ. Воронеж. 105,3.

0: хочется, подражая Челентану, тоже сказать «Я тебя люблю». И сказать это, конечно, ретро-ФМ, день радио все-таки на календаре, друзья. И любимой музыке тоже хочется это сказать. Ну, праздник сегодня у нас большой. Мы вас, безусловно, поздравляем с этим праздником, потому что это наш общий праздник, и ваш, и наш. И, конечно, я думаю, артисты тоже присоединяются к этому празднику. Их тоже поздравляем. В общем, всех поздравляем с Днем Радио. Меня зовут Антон Веселов. В Москве 18:56. Прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро-ФМ. Олег Орлов.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. По будням с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Проведите незабываемые праздники на природе. Приезжайте в Лагуну. Отдыхайте в уютных домах с баней и чаном. Рыбачьте в зарыбленном пруду. Глэмпинг Лагуна. Хохольский район. Лагуна36.ру.
6: Парк-отель «Александровский Бор» сдается в аренду. Телефон 210 70 73. 210 70 73.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Воронеже. 25 55 105.

0: Песня о почтальоне, который каждый день приходит в 10 утра и приносит свежие газеты и письма. Кстати, старейшая действующая почта находится в городе Санкуар в Шотландии. Работает она аж с 1712 года, когда почту перевозили на лошадях и дилижансах. Ну а второе старейшее действующее почтовое отделение находится в Швеции, в Стокгольме. Его открыли в 1720 году, может, как раз в этом отделении трудится герой музыкальной истории, рассказанный нам шведской группой Secret Service. 19:16. Время московское. Далее на Retro FM Bad Boys Blue, Катя Лели и Демис Русос. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях замечательная певица Ева Власова. Она согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Retro FM.
2: Реклама.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
8: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
7: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
8: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
9: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
10: Менсе.
9: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
10: Менсе.
9: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
12: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: С точки зрения мужчины, настоящая женщина та, с которой тебе потом может быть и стыдно, но с которой никогда не будет скучно. Кажется, герой песни группы Bad Boys Blue такую женщину нашел. Порадуемся за него. 19:30 в столице. Последние новости нам уже готов рассказать на Retro FM Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Добрый вечер, Олег. Всем здравствуйте. ОСАГО оказалась убыточной в 60 регионах России по итогам первого квартала. Выплаты превысили сборы. Специалисты связывают это с недобросовестными действиями граждан, которые зарабатывают на страховке. Для борьбы с мошенниками создаются специальные группы, которые взаимодействуют с полицией и прокуратурой. При этом средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 10% до 119 тысяч рублей. Центробанк объяснил рост спроса на наличные у россиян. Это связано с подстройкой к налоговым изменениям и перебоями с интернетом. В марте и апреле этого года сберегательная активность населения оставалась высокой, но предпочтения смещались в сторону накопительных счетов и коротких вкладов. При этом регулятор зафиксировал некоторый отток средств с депозитов, отключение мобильного интернета также побуждают граждан и бизнес формировать запас наличных для текущих платежей. Роскомнадзор в апреле отразил более 1200 DDoS-атак на систему госуправления и операторов связи. Максимальная мощность одной из них достигала 1 терабита в секунду, а продолжительность почти 5,5 дней. Чаще всего атаки совершались из США, Бразилии, Нидерландов, Германии и Франции. Основной удар пришелся на телекоммуникационную отрасль. Больше всего инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе. «Единая Россия» выступили против запрета на фотосессии с новорожденными. В партии считают, что ограничения должны вводиться только для защиты жизни и здоровья, а не регулирования устоявшихся бытовых практик. Напомню, что ранее первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила ввести обязательную сертификацию фотографов, работающих с младенцами, и использовать только индивидуальные или одноразовые материалы. Китайские ученые представили коллекцию светящихся растений для городского освещения среди модифицированных видов хризантемы, орхидеи и подсолнухи. Разработчики утверждают, что технология поможет экономить электроэнергию и снижать выбросы. Однако эксперты предупреждают, искусственное свечение может нарушить ритмы насекомых и привести к неконтролируемому распространению модифицированных генов. Пока уровень свечения недостаточен для практического применения, но ученые продолжают работать в этом направлении. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 74 рубля 62 копейки. Евро 87 рублей и 89 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Retro FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

0: Как гласит главное правило хорошей вечеринки на даче, дача не должна быть твоей. Если дача все-таки твоя, второе правило – не трогать мамину рассаду. Ну, а в остальном, как говорится, everybody, move your body, отдыхайте на здоровье, веселитесь и душой, и телом. Как советуют нам участники группы Backstreet Boys. А чья песня звучит на Ретро FM в 19.42 по Москве. Далее «Арабески», группа «Кино» и Джо Дассен.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

Скоро снова придет время полуночного танцора, о котором завела свою песнь группа «Арабески» на Ретро FM, потому как полночь в столице наступит через 4 с небольшим часа. Ну а пока вечерних танцоров приглашаем на авансцену. Продолжим подбивать любимым артистам и подтанцовывать любимым мелодиям уже в следующем часе. 19:56 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера!